0: Рекорд. Реклама.
1: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной армии 121 и свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
2: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: И Гусев Дмитрий Сергеевич, Укранит 321-246-8000-56337, 0+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.

0: Давайте о дорожной ситуации поговорим, посмотрим. 2 балла в нашем городе, в Красноярске, как сообщает Яндекс.Карты. 6 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на Киренского в сторону Академгородка. На Высотное в центр 6 баллов. Марса к Большому концертному залу. 4 балла 9 мая в обе стороны по 4 балла. Также 4 балла на Матросова в центр. На этом из основных затруднений пока что в Красноярске все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск встречает 2 новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акций у консультантов «Автомотив».
3: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
4: Категория 18+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8:26 на часах, трэш-пати на рекорде. Ребята, сегодня у нас песня, посвященная отдельному виду и категории людей. Причем я вам так скажу, вот в нынешнее время этих людей, ну вот вообще особо никто не любит, потому что как будто бы, пользуясь этикетом, вот раньше они были лучше. Знаете, про кого говорю? Про перекупов, ребята, да. Ну вот это же вечная история, да, вот они купить по низу рынка, продать подороже. Да, вот пеной дырки заделать, баллончиком покрасить их, и круто, и не бит, не крашено, и поехали. Да, вот желаю вам всем никогда в жизни таких не встретить, а если встретить, то хороший человек, который хорошую машину продает. Ну вот про данных персонажей у нас сегодня трэш-пати. Саня Перекуп. Давайте послушаем.
2: Саню

0: 8:36. Ребята, пора подкрепиться хотя бы воображаемо, хотя бы на нашей несуществующей кухне. Но мы туда отправимся прямо сейчас. Впереди у нас игрушка «Рекорд угощает». Если ты шаришь за кулинарию, либо любишь что-нибудь взять да приготовить, звони прямо сейчас сюда на «Рекорд», сделаем это вместе. А тебя отправим в баварский ресторан «Максимилианс». 205-100-3 номер «Рекорда». Жду тебя на линии.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Радио». Стой

0: Ребят, давайте с Лейлой познакомимся. Лейла, доброе утро, тебе приветствую.
1: Доброе утро.
0: Здравствуй, здравствуй. Рассказывай, 8:41, что делаешь?
1: Уже возле работы стою, подъехала.
0: Да, смотрю, не торопишься, да, на работу подниматься?
1: Не очень.
0: Ну и правильно, что, работа успеет поработаться. Надо на рекорд сначала позвонить. Это вот от Лейлы правильный рецепт. Хорошего утра. Лейла, а скажи мне, пожалуйста, готовить любишь?
1: Люблю.
0: А вот что любишь больше, готовить или есть?
1: Готовить.
0: Ого, интересно, хорошо.
1: Буду смотреть, как муж ест.
0: Ты любишь смотреть, как ест муж. Неплохо. Хорошо. Слушай, да, а есть такая штука, правда, что вот готовишь пока? Блин, пока приготовил, наелся. Уже готовое блюдо, а ты уже сытый
1: да,
0: стоишь. Есть
1: да,
0: такое, да, проблема?
1: Нанюхался вот этих всех вкусных ароматов.
0: И есть не хочется. Ай, Лейла, давай сходим в нашу воображаемую кухню с тобой. Кое-что приготовим. Итак, с собой мы с тобой возьмем курицу, капусту, картошку, лук, морковочку, масло сливочное, перец, соль по вкусу. Что мы делаем? Капусту мы с тобой нашинкуем, а морковочку мы с тобой тоже почистим, нашинкуем. Все это оставим пока в сторонке постоит. Дальше в кастрюлю водички наливаем, туда выкладываем курицу, луковицу целую, чеснок, собственно, ну и все. И ставим все это дело кипеть. Можно эту петрушку добавить уже запросто. 40 минут все это готовим. По истечении 40 минут луковицу и дольку чеснока достаем. В кастрюлю добавляем капусту, нашу морковку тертую и картошку. Варим еще 15 минут до готовности овощей. Собственно, дальше посолили суп наш при необходимости, поперчили, добавляем сливочное масло, все перемешаем, поварили еще примерно 1-2 минуты, накрыли крышкой и даем настояться около 15 минут. Далее разливаем супчик по тарелочке.

0: завтракам и всем приятного аппетита. Что же у нас получилось?
1: Щи?
0: Ну, конечно. Конечно, это щи. Наши русские щи. Я тебя, Лейла, поздравляю. Приятного тебе аппетита в баварский ресторан «Максимилианс». Мы тебя отправляем после русских щей. Ну и хорошего дня тебе тоже сверху пожелаю.
1: Да, вам тоже. Всем хорошего рабочего дня. Уже четверг, чуть-чуть осталось до конца рабочей недели. Передаю всем своим коллегам с ОТП банка. Ну, желаю хороших продаж. Всем привет!
0: Да.
1: Настроение.
0: Парочка дней. Вот тут ты права, парочка дней. Да, вот дотянуть немножечко буквально на выходных,
1: да,
0: ребята. Все-таки лето еще продолжается. Это хорошо. Погнали дальше. Мы тоже продолжаем просыпаться. Hertz и Purple Disco Machine, Wonderful Life. Прямо сейчас на рекорде услышим.
2: Рекорд угощай.

0: окном. Давайте поговорим прямо сейчас на градуснике в Красноярске плюс 16. Как сообщает нам Яндекс Погода, потеплеет на 10 градусов ровно до плюс 26. День обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует сегодня с северного направления слабый, 2,5 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра и 1 минута. Второй час турбоутра. Четверг продолжается. 13 августа, между прочим. Дим Малонин с вами. Здравствуйте, ребята. Всем отличного дня. Всем улыбочек на лицах и позитивной повестки. Посмотрим, что за день сегодня вообще. Между прочим, готовьтесь, ребята. Сегодня день встреч. Да, так что, возможно, по умолчанию правая ладошка почесывается. Здороваться будете, ребята. Так, если же вы правой рукой, кстати, не особо пользуетесь, в основном левой, у вас тоже сегодня праздник международный, между прочим, день левшей отмечается 13 августа, пожалуйста. Если вы девушка, например, и вот думаете, а что же надеть сегодня, как вот выглядеть, как же поразить окружающих, девочки, все просто ищите в гардеробе сарафан и праздник отметите, и выглядеть будете сногсшибательно. День сарафана отмечается 13 августа. Вот такие праздники. В общем, кому что решайте. Я уже решил, что будем слушать Lost Frequencies, Джон Саммит, Люки Ли, Карлита, Софи Такер, Снуп Дог, Фишер, Фастбой, Хьюгл. Вот с него начнем прямо сейчас. Moving to the Sound, ловите на рекорде.
1: Турбо утро.

0: Красноярске есть местами затруднения. Самая сложная ситуация сейчас на Высотной, в центр там аж 6 баллов. 5 баллов сейчас на Марсе к БКЗ, на Мира к БКЗ чуть попроще 4 балла, 9 мая к Солнечному 5 баллов, Матросова в обе стороны по 4 балла, и из основных затруднений на этом Красноярске все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+. Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари, проспект Мира, 79.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

the sun. You want the beats like a knockout gun.

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: новости на рекорде.
1: Так, ребята, начнем с новости такой интересной. Если вы семейная пара, может быть, влюбленная, и оба являетесь интровертами, мы нашли для вас идеальную работу. Семейную пару смотрители «Маяка» ищут на Курила. Счастливым интровертам предстоит 10 месяцев жить вдали от людей среди океана и вулканов. Зарплата 70 тысяч рублей в месяц плюс северные надбавки. Жилье, еда и спутниковый интернет предоставляются. Компанию составят две служебные собаки, соседи киты, медведи, орланы и другая живность. А чё бы и нет, что говорится. Ладно, едем дальше. Россияне массово захотели Человека-паука. Да-да, в том самом смысле, ребята. За полгода оборот эротических костюмов супергероев вырос аж на 42%. На маркетплейсах также разбирают духи с пауком, таро и ростовые куклы за 120-130 тысяч рублей. Насчет ажиотажа вокруг эротического костюма Колобка, кстати, информации пока нет. Ну да ладно, едем дальше. Вот такая новость. Сотрудников шанхайского Диснейленда заставили выйти на работу во время природного катаклизма. На восток Китая обрушился тайфун Долфин с проливными дождями и порывами ветра до 150 км в час. Из Шанхая эвакуировали около миллиона человек, но Диснейленд продолжил работу. Так что, ребята, уже не хочется, да, в Диснейленд так сильно, особенно на работу. Ладно, радуемся, что мы здесь живем. Едем дальше. Вот такая новость. Бобры НАТО оккупировали Калининградскую область. Местные жители уже 2 месяца жалуются на бобринную экспансию из Польши и Литвы. Из-за их плотин водоемы выходят из берегов и заливают поля и леса. Местные добровольцы уже разобрали 43 плотины у границы с соседними странами. Вот они, да. Ладно, едем еще дальше. В России хотят ввести интернет по паспорту. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией и блокировкой запрещенного контента. Что-то пошло, видимо, у ребят не так. По подсчетам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, сейчас 95% аккаунтов в интернете фейковые. По его мнению, этим активно пользуются мошенники и распространители запрещенной информации. Да-да-да. Ладно, ребят, про жилье поговорим, тем важное. Вот если хотите купить квартиру в Москве, готовьтесь. Чтобы накопить на квартиру в Москве при зарплате, например, в 30 тысяч рублей, придется вам все это делать 139 лет. В соцсетях посчитали, сколько времени нужно откладывать на жилье стоимостью 50 миллионов рублей. Да, если 50 тысяч, 83 года по 100 тысяч, 41 год по 150 тысяч, 27 лет по 300 тысяч, 14 лет, ну, по 500 тысяч, 8 лет, естественно, если по 1 миллиону, то 4 года. Но, ребята, гениальные расчеты предполагают, что абсолютно вся зарплата уходит на накопление, а цена квартиры не меняется. Но такое, как мы понимаем, маловероятно. Вот такая новость забавная. Накуренный пилот чуть не разбил самолет с пассажирами в Индии. Командиру воздушного судна, видимо, было скучновато

Лететь из Пхукета в Дели. Ну и, собственно, мужчина решил пройтись, потому что легально в Таиланде. Уже первые минуты полета он потерял контроль над лайнером, самолет резко пошел вниз. В результате пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Катастрофу удалось избежать благодаря второму пилоту. Он самостоятельно посадил самолет. Командира уже отстранили от полетов. Следующая новость, ну, абсолютно не очевидная, ребят, но оказывается, доход россиян вырос на 85% за последние 5 лет. Медианный доход увеличился с 35,5 до 65,5 тысяч рублей, а средний заработок с 57 тысяч до 101 тысячи рублей. Но это всегда как бы забавно читать. Ладно, порадуемся за другого человека. Вот я вчера говорил про Брэда Питта, его там вся, весь интернет поддерживает, что он Брэд Питт начал пит. Собственно, да, завязал с трезвостью. Так вот, Конор Макгрегор, ребята, поддержал Брэда Питта, тоже завязав с трезвым образом жизни. Если вы все пропустили, собственно, 7 лет, и Конор Макгрегор тоже отказывался, и вот подумал, что да к чему это все, поддержу-ка я Брэда Питта.

0: есть идея сходить в кино. На что, сами решайте. Когда, тоже на ваше усмотрение. Главное, что у меня есть пару билетов в Киномакс со свободной датой с выбором фильма на ваше усмотрение. А что же нужно сделать? Прямо сейчас хватайте свои мобильные устройства. 205-100 ровно и 3 номер рекорда набирайте. Про кино поговорим, угадаем. А что же за фильм, описание которого звучит так? Мужчина прячется за книжным шкафом, чтобы не работать на ферме.
1: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Оффлайн.
1: Так, ребят, давайте скорее срочно ознакомиться с Иваном. Вань, доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Здорово, Вань, здорово. Ванечка, ну рассказывай, как вообще жизнь, давно ли ты в кино ходил последний раз?
2: Да, давненько не было, где-то полгода точно.
1: А что, вот почему так? Ну вот что, некогда было, что ли? Вот не до этого, или фильмов хороших не выходило, что тебе понравились?
2: Учеба.
1: Ух ты, интересно. Так, а на кого ты решил поучиться так вдруг?
2: Выучиться хочу на фельдшера.
1: На фельдшера? Ух ты, слушай. Слушай, ну классно. А как, ты вот так вот, подожди, так, вот всю жизнь работал, в какой-то момент такой, так, фельдшером хочу стать. И пошел.
2: Так. Да, это у меня моя дальнейшая мечта, как бы, осталось год. И полноценный фельдшер скорой помощи.
1: Слушай, круто, Вань, классно. А вот можно вам, не секрет вопрос, а тебе сейчас сколько лет?
2: 39.
1: Ребята, вот Ваня как пример, это круто, правда. Вот если что-то хочется, вообще не важно, сколько тебе лет. Взял, пошел, научился, вот тебе, пожалуйста, новая профессия. Ваня, вот сейчас вот, погоди, ты еще у нас не выиграл, да? Да, но уже эти аплодисменты тебе. Молодец. Вань, давай про кино все-таки поговорим. У нас сегодня на повестке для тебя картина такая фантастическая, невероятная. Лично для меня это вообще фильм номер один, мой настольный, его обожаю. Звучит его описание вот так. Мужчина прячется за книжным шкафом, чтобы не работать на ферме. Как ты думаешь, что это за кинолента такая? Есть версия вообще?
2: Варианты.
1: Какие варианты? Ты что? Какие? Я тебе вот рассказал.
2: Интерстеллар.
1: Ну, конечно. Да. Это Интерстеллар. Мэтью МакКонахи. Полет в космос через червоточину в другим мирам и планетам. Круто. Я тебя поздравляю. И, Вань, ну что ж, приятного тебе просмотра. Уже давай полгодика в кино не ходил. Пора бы это дело исправлять. Поэтому иди в кино.
2: Спасибо, Радио Рекорд. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, Вань, классного дня. Полетели дальше вместе, ребята. Пьену от Эрика Прица. Прямо сейчас слушаем здесь на Первой танцевальной.
0: Рекорд. Оффлайн.

0: 19 сейчас на термометре Красноярска, ясно пока что на улице, дальше немножко облака набегут, плюс 26 днем мы увидим на термометре, так сообщает опять же нам Яндекс.Погода, ветер дует северного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: Но я вот лично 2 недели с тобой не виделся, Ренатик. Ребята, я тут не один, Ренат Кремулин в студии.
1: Дим Малайн по-прежнему в студии здесь, естественно. Но, Дим, я тоже хотел начать, знаешь, с чего? Вот я прихожу в студию Рекорда, и мне несколько вещей нравится. Ну, во-первых, ты, ну, в хорошем смысле.
0: Естественно,
1: в хорошем смысле, в православном. И мне очень нравится микрофон, с которым я работаю. Он прям классный, вот ретро такой, на стоечке.
0: А мы...
1: На стоечке.
0: Ретро на стоечке мы для тебя специально делали, Ренат.
1: Это для старых, это для возрастных... Для возрастных людей в студии. Я понял тебя, Дим. Все, я знал, что этим закончится.
0: Персональный подход.
1: Это первая встреча просто. Спустя 2 недели. Да. Тоже рад тебя видеть. Друзья, это попутчики. Продолжаем. Нам по-прежнему по пути со всеми, кто за безопасное дорожное движение. Это стало таким лейтмотивом вообще наших выпусков, программ и встреч с вами. 205-100-3, кстати говоря. Эфир по-прежнему прямой. Дозванивайтесь. Мы сегодня, ребят, такую несколько широкую тему возьмем. Да? Несовершеннолетние за рулем. Вот много было, я думаю, что кто в интернете бывает частенько, за последние, ну сколько, лет 20, наверное, да, сколько там этих роликов накопилось про детей, подростков, не совсем, прям скажем, адекватных родителей, которые там дают управлять совсем каким-то маленьким детям, да, сажают их там на переднее сиденье в 2 года. Там что только не происходит, я думаю, что вы много из этого видели. Все это... не по правилам дорожного движения. Мы сегодня об этом поговорим и не только. Друзья, вы частенько ли вы видите и сталкиваетесь с ситуациями, когда, возможно, вот наблюдаете, как несовершеннолетние себя не очень корректно ведут, ну, прям скажем, очень некорректно. Антон Гостев у нас в гостях, начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения, управления госавтоинспекции, главного управления МВД России по Красноярскому краю. Антон,
2: доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как настроение?
3: Отлично.
1: Вот то, с чего я начал. Ты сам по работе, я знаю, что много с людьми...

0: А именно почему, да, говорят то, что, ну, все лето же катаются вроде дети. Ну, лето, понятно, она по специфике сезона больше всего несовершеннолетних страдает за рулем. Но именно август, это конец уже лета, да. Помните, мы все же были детьми, да, скоро уже чувствуется, там осталось буквально 3 недели.
1: Надо вот, как в последний раз.
0: Надо успеть, да. Надо докататься. Я 2 месяца уже проездил, я же все умею. Вот дети так сейчас думают, подростки.
2: Ну, как бы научился.
1: А когда они думали по-другому?
0: И поэтому об этом надо говорить. Сегодня мы постараемся, конечно, затронуть основные проблемные моменты. Их, они очень интересные, очень серьезные. Постараемся достучаться до родителей, правовые основы рассмотреть. И самое главное, это психологию несовершеннолетнего нарушителя. Но в целом, опять же, пользуясь случаем, мы сделаем небольшое вступление. Это по... В последнее время у нас в пятницу мы проводили оперативно-профилактическое мероприятие, вот именно направлено на проблематику, то есть привлекали общественников, ПДН, мотобайкеры даже у нас были, участковые. В целом у нас зафиксировано было более 100 нарушений несовершеннолетними, более 50 единиц техники мы поставили на спецстоянку, это по краю. Без прав, без водительского удостоверения, каждый пятый это был несовершеннолетний. Вот такие цифры. А в этом мототранспорт вообще, опять же, это отдельная категория опасная. Хочу привести пример. У нас на этой неделе уже произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина за Диногорском на загородной трассе не справился с управлением, выехал на полувстречное движение. Был защитной экипировки, шлем, все, там черепаха, все.
2: Ну, от встречки, мне кажется, там ни черепаха, ничего не спасет.
0: Шансов вообще, мало, да. И погиб, к сожалению. В целом, опять же, да, про цифры мы не будем забывать, наверное, да, я доведу, чтобы, в общем, понимали мы все. У нас за 7 месяцев текущего года наблюдается увеличение, мы говорим увеличение аварийности. Произошло у нас уже 37 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. 36 детей пострадало, и один, к сожалению, погиб. Это дорожно-транспортное происшествие, где 12-летний подросток в Уярском районе. Опять же, история простая. Живет в Красноярске, поехал бабушке в Уяр. Родители подарили, отправили ему туда мотоцикл. Вот это вот то, о чем мы сейчас поговорим. Здесь несколько факторов соединилось, которые привели к этой трагедии.
1: Антон, вот давай с самого начала, начнем сначала, да, вот сама формулировка «несовершеннолетний за рулем». Вот как они туда попадают за руль?
0: Все достаточно просто, опять же приходит.
1: Я понимаю, что вопрос странный, но он важный, да, вот, ну, их же там не должно быть, да, прав, да. Несовершеннолетний, прав нет, за рулем не должен находиться, но они там есть.
0: Я как сотрудник госавтоинспекции, ну, опять же, я, наверное, не должен об этом говорить сейчас, но опять...
1: Не, подожди, у нас от слушателей, да, секретов нету.
0: Мы не должны переходить из крайности в крайность. Вот чтобы понять эту проблему, да, я скажу честно, ну все же мы, вот даже мы сейчас, находящиеся в этой студии, все мы ездили, все мы катались. Сначала у папы на коленях, потом где-то там в лесочке, во дворах, то есть, ну, потихоньку. Но здесь основная эта проблема того, что сейчас техника стала доступнее. И сейчас нет постепенного навыка. Вот мой хороший товарищ, недавно мы общались, он мне привел пример. Я вот просто для себя, я задумался. Он мне рассказывал, он катается, там катался с 12 лет, ну, в поселке. Первый у него был мотоцикл «Восход». Я, говорит, катался на «Восходе», смотрел на дядькин «Юпитер». Крутил его, мечтал, представлял, садился, заводил. Но я понимал, что я ногами не дотягиваюсь. Все, вот он...
1: Физически не дотягиваюсь
0: ногами. Он научился на «Восходе». Дядька посмотрел. Говорит, племяш, ну, забирай «Юпитер». Он начал кататься на «Юпитере». Катаюсь на «Юпитере», говорит, смотрю на деда «Урал». Все, начал «Урал» крутить. Дед посмотрел, говорит, парень ездит на «Юпитере» достаточно уверенно. И дал ему «Урал».
1: Для понимания, «Урал» — это серьезный вообще аппарат.
0: И сейчас он водитель... А, он, кстати, был в гостях в студии, это Иван.
2: А, Вань, большой привет, кстати.
1: Привет, привет.
0: И сейчас он уверенный водитель, водитель-дальнобойщик, я считаю, водитель-профессионал. Вот этот водитель вырос вот оттуда. И у него есть навыки, и он знает с детства. А у нас сейчас касается проблемы. Транспорт стал доступнее. Вот питбайк, да, я сейчас посмотрел специально там на Авито. 50 тысяч рублей. Телефон бэушный, айфон, да, сейчас...
2: 50 тысяч рублей.
1: По сопоставимым ценам, вот, как бы, да?
0: Некоторые родители, которые хотят поощрить ребенка за какие-то успехи, говорят, давай я питбайк куплю. Но они не же понимают, что питбайк это 125. Вот сейчас самое распространенное у детей. Уже по 50-кубовый, до которых категория М, они уже слабые считаются. Это неинтересно, подросток скажет, что ты мне, зачем ты мне купил? Вот 125. А 125, когда вот она, мой вес, она поднимает до третьей передачи, вилку отрывает. С моим, вот я взрослый человек, представляете, что с ребенком динамика, и он не понимает, ни разу не ездив, как вот получилось в Уяре, ему отправили, и он полетел.
1: А Антон, вот, Антон сказал фразу «уверенный водитель», сразу почему-то образ всплыл неуверенного водителя в голове. А, Антон, вот ты важную штуку сказал по поводу такого постепенного...

0: вхождения, привыкания, да, вот раньше, ну, вспоминаешь там свое детство, чтобы тебе батя дал день там в лесу порулить, это надо было не косячить какое-то продолжительное время, да, ну, то есть это как бы было такое, ну, некое вознаграждение, да, вот, то есть как ты к этому как-то стремился, да, и вот, ну, и морально готовился, и старался как-то вот, и в процессе вот как-то наилучшим образом себя проявить, да, там, никуда не съехать, там, не заглохнуть, ну, какие-то такие вещи, да, вот, ну...
1: Я потому что, ты что, если съехал, заглох, что, ну-ка, была все, за руля, все,
0: да,
1: поехали,
0: все, на этом аттракцион заканчивается просто.
1: И ты максимально учтив, аккуратен.
0: Антон, а ты, ну, опять-таки, если корректно сейчас об этом говорить и такой вопрос задавать человеку в погонах, да, который конкретно занимается безопасностью, среди знакомых, друзей, вот есть кто-то сейчас в

0: Уточка. Вот мы если куда-то едем, мы группа едем, у нас мы как уточка, и вот и утята. То есть мы там, допустим, сзади я смотрю, спереди он смотрит, чтобы они не оторвались, не исполняли.
1: Организованная колонна.
0: То есть, ну и вот таким образом ребята набираются опыта. Я знаю, что когда исполнится сыну 16 лет, то есть я буду инициатором, мы к этому пораньше подготовимся, то есть я постараюсь, чтобы он записался в автошколу.
1: По крайней мере, ты как как родитель, да, не как гаишник, как родитель, будешь понимать, что человек понимает, что за аппарат у него в руках, да, как это работает и как это вообще, как с этим жить.
0: Да, опять же, вот про 16 лет говорят, когда недавно нам приходил тут нам на работу мужчина, он забирали они мотоцикл с ребенком, я с ними беседу проводил.
1: Антон, давай, знаешь что, остановись на этой секунде, продолжим сразу после пары треков. Ребята, это Рекорд, попутчики, оставайтесь с нами.
2: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Друзья, про... Уже едем, да? Про несовершеннолетних сегодня говорим, в том числе за рулем, да и не только. 205-3. Друзья, можно дозваниваться до нас, радио Рекорд, попутчики. Антон, ты нам недорассказал историю, начал и недорассказал.

0: Да вот, приходил мужчина с ребенком, они забирали эту мототехнику. То есть, соответственно, там ему отцу грозили за передачу.
1: Забирали после того, да, как остановили, ну, забрали.
0: И со спецстоянки ему надо было разрешение на выдачу получить. И вот я с ним беседовал, он говорит... Ну, я ему объясняю, говорю, парню объясняю нормально. Говорю, давай ты уже запишись в автошколу, получи права. И вот хотя бы 16 лет, там, А1 легкий мотоцикл, ты уже управляй. Ну, батя говорит, ну, зачем? То есть до 18 уже сразу все получит. Ну, а так потихоньку они там в деревне будут кататься. Вот. Это опять размышление такого простого обывателя, да? Ну, я хочу сказать, вот за эти 2 года может вырасти маргинальная личность. Ну, то есть он, возможно...
1: Давай расшифруем, что такое, да, маргинальная, ну, личность.
0: Сначала хулиган, потом правонарушитель, а возможно преступник. Это действительно, я сейчас не утрирую. Вот чем раньше...
1: Это не просто слова, это ты такое видел.
0: И не раз. Ну, вот это переходный возраст подростков. У них сейчас вот с 14 там, до 17 лет, у них вообще же тяжело все.
2: Пубертат, там, так называемый.
0: Да, и не... Вот чем ты раньше его поставишь в законное русло? Вот два примера сейчас приведу. Два одноклассника за одной партой сидят, да? Им 16 лет. Один получил права, а второй нет. И вот они вечером катаются оба на мотоциклах. И вот как думаете, если будет соблазн там выпить и поехать, вот тот, который без прав, он это сделает. И если сотрудник его будет останавливать, он будет уезжать. А который с правами, он уже будет понимать, что у него зона ответственности.
2: Ответственность.
0: Он уже ехать в шлеме. Он ни в коем случае даже там ни запахом не выпишет, не дай бог. Если при встрече с сотрудником он остановится, покажет все документы, и все будет благополучно.
1: Но если ты вот говоришь, что батя сказал, да ну его нафиг сейчас, пускай через 2 года получим. Ну то есть на 2 года он как бы подписывается, что вот он...
3: А вот он же, ну, он же получается передал управление, он же и сам получается какое-то время сейчас прав
1: лишится. Я так понимаю, что все санкции там уже наложены, и все, что нужно сделать.
0: Ну опять же, если мы уже пришли, напомним, да, про штрафные санкции. Для несовершеннолетнего водителя у нас предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для родителей, которые передали управление транспортом, штраф 30 тысяч рублей. Сейчас, кроме этого, мы передаем информацию в ПДН, где семья остается и подросток остается на профилактический учет. Это такая сейчас в наше время плохая отметка. Некоторые говорят, что да, и ничего страшного вроде бы, да. Но, тем не менее, ребенку в следующем поступать в техникум ВУЗ, так, где вот, трудоустраивается.
3: Черная метка, как пирата Карибского моря.
0: Все это будет учтено. И, кроме этого, опять же, 5.35 статья от ПДН за ненадлежащее исполнение обязанностей родителям. Грозят штрафные санкции. И самое главное, мы в этом году начали практиковать. Это 151-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это за вовлечение несовершеннолетнего. То есть, когда приобретают ему инбайк, то есть, это получается, Антон, уже состав вовлечения.
1: Важный момент. Смотри, ситуация. Да, останавливаете ночью машину. Там несовершеннолетний в ней. Вот принципиальный будет момент, скажем так, родители без спроса эту машину взяли. Вернее, дети без спроса машину эту взяли. Или как-то, ну...
3: Конечно.
1: С такого, ну, слушай, молчаливого согласия родителей. Вот,

0: где угодно. Так я, допустим,
1: ты, ну, знаю, ты зашел что... домой и положил на полочку. Вот они у тебя ключи, вот от машины. Сразу, вот ты их сразу положил.
0: Же, куда их я к тому, что
2: это гар... свободный доступ?
1: Ну, по всей видимости.
2: Вроде да.
0: Если, вот опять же, если утрировать, вот как должно быть правильно и по закону. Вот есть, допустим, все же понимают, люди, которые носят и хранят оружие дома в сейфе, который закрыт, и доступа нет ни у кого ключа. И за это есть ответственность. И вот если ты хочешь, чтобы совсем ничего не случилось с тобой и с ребенком, то сделай так, чтобы гараж это был тоже сейф, где ключи, нет свободного доступа. Вот говорят, я спал, он уехал. Вот и самое распространенное.
2: Слушай, когда, ну, говорят, я надеюсь, мы не доживем до того момента, когда у тебя будет сейф с ружьем, а рядом сейф с ключами от машины, да? Чтобы, ну, на всякий случай. И его еще надо будет регистрировать.
1: Погоди, там, а третий сейф с тушенкой будет стоять? Ну, мало ли, какие
2: например,
1: времена впереди ждут нас.
2: Например. Антон, 16 лет, понятно. А бывали ли случаи, когда вы ловили ребят и девчат в более мелких?
0: До 10 лет были. Факты,
2: в 10 лет за рулем.
0: Да, это, ну, это редкие такие случаи, когда, ну, но тем не менее имели место быть и такие факты.
1: Слушай, а мы все, я-то понимаю, что мы говорим, и это все в контексте байков, мотоциклов, питбайков. А как вот с автомобилями? Несовершенные за рулем автомобиля четырехколесного. Вот тут какая-то вот статистика есть вообще?
0: Позапрошлом году у нас было ДТП, серьезно пострадал, извиняюсь, 7 лет. На юге края, 7 лет мальчику. Это, ну, тоже...
1: Первый класс.
0: Ну да, спортивный инвентарь, до 50 кубов. А, ну, они вообще на Авито его заказали.
1: Ты про байк говоришь, да.
0: Маркетплейсов заказали, этот мотоцикл пришел в коробке, собрали и
2: поехали.
0: Ребенок поехал.
2: И приехали.
0: Да, да, он буквально проехал с момента покупки.
2: Он жив остался.
0: Да, тяжелую травму получил, без шлема. Там 5 метров проехали. Вот распаковали, собрали, завели, посадили ребенок в угол дома. Получил травму.
2: А, Антон, смотри, вот вы с коллегами приходите в понедельник утром на работу, ну, грубо говоря, да, лето. Вы понимаете, что огромный край, в каждом населенном пункте черт его знает, сколько у детей вообще на руках этих транспортных средств, да. Вы вообще все лето в ужасе каком-то пребываете, пока первый снег не выпадет. И с этим же надо все равно как-то работать, да, отслеживать. Задача такая стоит, да, чтобы минимизировать возможные ущербы. Вот как работа в этом плане строится?
0: Ну, сейчас это направление приоритетное, вот именно по несовершеннолетним водителям, особенно это по районам края. Буквально у нас вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, 16-летний подросток там на Тойоте назад сдавал, допустил наезд на свою сверстницу, тоже пострадала, там у нее переломы, в нетрезвом состоянии. Вот это средняя картина, ну, под средний портрет нарушителя. Вечер. Ну, вечер.
2: Это назовем это в кавычках классическая ситуация, да?
0: То есть, ну, здесь, опять же, понятно, что да, мы часто об этом говорим. У нас мы не сможем, ну, физически мы не сможем охватить весь край. То есть мы делаем все возможное. Но тем не менее, в первую очередь, это роль родителей. Вот опять же, откуда взял он эту Тойоту и как он оказался в ночное время суток, там, ну и состояние опьянения, да? Ну и. Те люди, которые, вот сейчас еще раз, вопрос важный такой. Он, когда говорят, зачастую мы еще происходит уже транспортное происшествие, мы проводим полностью проверку и соседи опрашиваем.
2: Вот, Антон, вопрос такой интересный. Я вот к этому тоже вел, мы потому что с коллегами с твоими тоже уже эту тему трогали. К примеру, у тебя нет у ребенка, например, никакого там питбайка, вообще ничего нету. Но ты выходишь во двор, какой-то густонаселенный двор, у нас таких районов много, да, и ты видишь, что там, не знаю, вот ты соседского там знаешь паренька, да, или там девчонку, да, вот они гоняют. Вот можно... И корректно ли набрать 112 и просто переведите меня, пожалуйста, на ГАИ, вот я хочу там добрый день, вот, или там добрый вечер, да, вот у меня ребята вот знакомые, ну, сделал замечание, не реагирует, я понимаю, что там слушаю, не знаю, там, слушаю радио, смотрю телек, читаю новости, вижу, насколько это там проблема, да, вот, можете как-то отреагировать, да, вот адрес, вот дом, вот двор, вот, пожалуйста, вот они сейчас передо мной. Вот вы такие сигналы получаете, да. Это вообще, ну, и как это потом отработать? И это вообще, ну, корректно с точки зрения, вот, я понимаю, что это вот такая глобальная гражданская ответственность, да, но, тем не менее.
0: Вот замечательный вопрос, я говорю, опять же, часто всегда говорят, соседи опрашиваем, говорят, да, мы знали, Сережа катается все лето. Вот. Ну, Сережа травмирован. А почему до этого не сообщили? Ну, уж как-то вот он с детства его знает.
2: Ну, он же катается.
0: Это вот у нас менталитет. Катается. Это тот же самый вопрос, как про синюю
2: линию. Это как синие линии, да, примерно?
0: Это менталитет граждан. То есть ездит сосед, и ты думаешь, где-то мешает, где-то пошумел, там, да, допустим,
2: Антон, вообще переживаешь. Детскую линию надо мутить, получается, ну, да, как, получается.

0: подряд.
1: Побольше, давай.
0: Давай побольше.
1: Давай побольше.
2: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, сегодня про несовершеннолетних за рулем говорим, и не только за рулем питбайка там, или там какого-то другого транспорта двухколесного, но и четырехколесного тоже. И, к сожалению, такие истории есть, и они повторяются. Антон, знаешь, вопрос какой? Вот ребята там, девчата на питбайках, да, их не было 10 лет назад, но они есть сейчас, да? Вот, ну, как бы, вот, вот видим такое развитие. А что вы еще видите? Вот что еще меняется там от года к году? Там какие-то вот, ну, как говорят чиновники, тенденции какие мы наблюдаем? Что для вас принципиально, вот какие-то изменения, да, ну, грубо говоря, в обществе, в сознании, на дорогах, которые в конечном счете, оно приводят, к сожалению, да, к очень неприятным последствиям?
2: Ну, основная такая сейчас тенденция... Давай,
1: подожди, есть приятные тенденции?
2: Да, есть приятные тенденции.
1: Вот, ну, опять уже хорошо.
2: Интересный вопрос хочу затронуть, тоже мы недавно обсуждали с коллегами. Если все вспомним с нашего детства, вот я, допустим, своего примера, я помню, что я приезжал к бабушке, там небольшой поселок в Ербейском районе, и там очень много было мототехники.
1: То есть тогда еще.
2: Тогда это казалось мотоцикл, тогда у того парня это как час телефона вот, у школьников.
1: Ну, то есть, это, ну, это была норма какая-то, да?
2: И я тогда бы не сказал бы, что там, ну, вот вечером катаются все, и там было много происшествий. Вот сейчас мы бьем тревогу, потому что они стали доступны, и их много, да, действительно, сейчас мототехники доступны и много. Но самая основная причина, вот про которую самый острый угол, это отсутствие навыков. Не приобретают и не дают научиться. Вот это тенденция, которая самая пугающая. Но в целом, чтобы, опять же, мы там проводим анализ аварийности, изучаем, какая сейчас самая важная проблема, это... Вот именно отсутствие навыков вождения и фатальная переоценка родителями
3: возможностей.
2: То есть они говорят, только на велосипеде же он уже ездит.
1: А, ну то есть люди реально не понимают разницы, да?
2: И тут, да, и говорят, ну что, ну потихоньку будет ездить.
1: Так он не будет потихоньку ездить. Он не для того его покупал, чтобы не ездить там сотку,
3: например. Чтобы ездить потихоньку, у него был велосипед.
2: Вот, и мы переходим опять же к психологическим особенностям. Зачем тут префронтальная корка головного мозга развивается у подростка с 14 до 17.
3: Если у вас не сформировалась лобная, то сформировалась...
1: Минутка биологии у нас.
2: У него сейчас период, вот у подростка, период самооценки возможностей, это проблема такая. Потом у него туннельное зрение. Почему? Я вот сыну своему говорю, Матвей, он не слышит меня, то есть он чем-то... Нет у него
1: мультизадачности. Чем-то увлечен, ему там батя нафиг не нужен.
2: И также вот он едет, они едут, подростки, на машине, то есть он не видит куда то, куда я еду, как лошадка вот. И он не видит, что вокруг происходит. Он не может, как взрослый человек, оценить, что вокруг происходит.
1: Это просто из-за отсутствия опыта.
2: Да. Вот, повышенная самооценка, помните все, юношеский максимализм.
3: Да, я сейчас.
1: У некоторых он до сих пор не прошел. Да. Ну, я почему-то... Не, я на Диму смотрю не поэтому. Он просто кто первый под руку попался в студии. Это мог быть кто угодно.
3: Это у тебя интуитивно, понимаешь?
1: Не знаю, не знаю. Давай закроем тему.
2: Большинство таких происшествий, я думаю, заканчивается после фразы «смотри, как я могу».
1: Да-да-да.
2: Вот
1: да.
2: Про это мы
1: и
2: говорим.
1: И в итоге никто ничего не смотрит.
3: А что, вы так не делаете до сих пор, что ли?
1: Это про юношеский максимализм, да, только что было.
2: Да, не могут они переоценить риски, оценить дорожную обстановку. Вот это тоже проблема. Стайное чувство у подростков. Почему вот самый сейчас происходит?
1: Один не буду, а толпой все сделаем.
3: Ты красиво сказал стайное. Стадное.
1: Стадное красиво.
3: Стадное не так красиво. Стайное, типа, я в стае, я волк. А тут стадное, я баран. Понимаешь, тут разные этимологии.
2: На улице Калинина у нас. Сейчас работаем экипажем в ночное время. Просто группа подростков на питбайках собирается через соцсети. Двигается хулиганин. То есть это не одиночный покатушка, да, это вот они толпой.
1: Антон, мы уже вот с самого начала эфира вот одна мысль мне из головы не идет. Смотри, вот по поводу доступности. Вот над доступностью, ну, насколько я понимаю, сложно как-то работать, да? Ты упоминал там и сайты объявлений. Не обязательно это заказывать в каких-то маркетплейсах. Ну,
3: подожди, скажем так. У нас госпожа Набиуллина справляется прекрасно с усложнением доступности всего этого.
1: Дмитрий!
3: Простите, пожалуйста.
1: Смотри, то есть, ну, в ближайшее какое-то время точно никаких решений, по крайней мере, на эту тему не анонсировано. Не знаю, там, никакой покупки по паспорту, да, никаких таких вещей. Ты просто пришел, вернее, там, зашел, заказал, принес домой, распечатал, либо уже собранный, либо собрал, и все. Ну, то есть, вот, а как реально можно это проконтролировать? И можно ли? Вот если у тебя... родитель говорит, что да пофигу, пускай катается без прав, 18 получит, да, если у тебя там соседи говорят, что мы целое лето смотрим, ничего не, ну, катается и катается. Ну, то есть, вот, вот во всей этой атмосфере, как вам-то работать, если, ну, действительно, вот, есть какие-то эффективные инструменты?
2: Ну, опять же, назову проблему, с которой мы сейчас сталкиваемся. Это тоже самое было категория самокатов, про которую мы часто говорим, когда они не вошли в тип транспортного средства.
1: Слушай, а заметили, что самокаты как-то немножко вот куда-то из поля зрения, да, мы постучали, поплевали и постучали, да.
3: Да нам просто сейчас, мне кажется, не до самокатов, ребята, если честно.
1: Вот. Дима сегодня жжет прям вообще. Это мы еще не закон.
2: У нас еще эфир. Да. Видите, динамично развивается у нас, меняется новое устройство.
1: Как интеллигентно, да, Антон, и все так. Динамично развивается.
2: Немного мы иногда, к сожалению, не законодательство. Вот,
1: не поспевает за жизнью.
2: Да, и сейчас у нас вот категория, опять же, это питбайки, спортинвентарь. Они не входят в категорию такую транспортного средства, требующего документов. И простой пример приведу. Допустим, если мы отбираем в Курагино Юпитер у подростка, ставим его на спецстоянку, задерживаем, отбираем, извиняюсь. Задерживаем и ставим на спецстоянку. Если нет у него документов, у этого Юпитера, зачастую
3: он и не возвращается.
2: Он пока гибнет там на спецстоянке, останется ему.
3: Навсегда.
2: Грубо говоря, мы изъяли, и все, и нет беды. Ну а если мы забираем питбайк, который спортинвентарь, то, соответственно,
1: родители приходят. Он не является
2: документами, да, и забирает
1: ничем.
2: Его. То же самое, как
3: он лыжи. Вещь просто.
1: Забрал, игрушка, вещь, игрушка, не знаю. Вещь,
2: забрали как лыжи и вернули.
3: Отдайте,
2: лыжи,
3: пожалуйста, да. Ну, такое. Ну, слушайте, ну, я не понимаю, правда, а вот сама логика, да? Ну, вот купил ты себе питбайк, ну, либо там, пускай это будет какой-то маломощный эндурик, да? В чем прикол?
1: Ой, Дима, вот, а сколько можно разогнаться на нем? Вот максималка.
3: Да, ну, сколько?
1: Ну, сколько?
3: Ну, соточку-то,
2: Дима,
3: пойдет.
2: Дима, сейчас как на рыбалке.
3: Ну, питбайк соточку-то пойдет смело. Я думаю, что питбайк-то, ну, то есть 125-кубовый, однозначно, даже больше сотки пойдет легко вообще. Если там у тебя, не дай бог, 200, 300, 400 кубов, то, поминай, как звали. Прикол не в этом. Какой смысл, вот я просто пытаюсь понять для себя, кататься где-то по улицам, где-то шкериться
1: от всех
3: ДПСников, выехал в лес, вот тебе раздолье. Ты не, у тебя, во-первых, нет этого страха, ну, что ты сейчас спалишься, что тебя сейчас поймают. Да ты не переживаешь, ты просто поехал, это занимаешься собой, занимаешься техникой.
1: Дятлы тебя какие-то спалят какие-нибудь.
3: Поворотики максимум интересные, какие-то трассы или новые. Белки. Вот, ну, а что вы лезете, ребята, на них в город? Вот что там делать-то вообще?
2: Здорово, как мы подошли к этому вопросу. Какой смысл? Это
3: какой
2: сейчас
3: смысл,
2: это говорит нам сейчас взрослый же человек, но, который, да, действительно, ты же жизнь прожил, да, и понимаешь, что тебе интереснее.
3: Паспорт говорит о том, что
1: Дима по-прежнему скрывает свой реальный возраст.
2: Сейчас дай тебе мотоцикл, ты поедешь, ну, я бы поехал.
3: Я поеду
2: на красивую видовку, подышал воздухом, не торопясь, потихонечку,
3: где-нибудь
2: надо
3: поматериться в лесу, нафиг я сюда заехал, вот это вот все.
2: Вот, чуть-чуть кайфануть, да, и все. Подросток, мы же сейчас говорим о подростках. У него, почему? Подросток может покататься в лесу. Ну, вот я опять развею мифы о том, что вот родители, которые говорят, он никогда на дороге не поедет. Да поедет он на дорогу. Он сделает так, ему станет скучно, он покатается месяц-два, вот сейчас, как мы говорим, сейчас февраль у нас,
1: вокруг август, да, площадки детской,
2: условно. Он начнет, говоря, потихоньку, да, выезжать. Сначала на даче потихонечку, потом на даче ему скучно станет, он начнет выезжать на дорогу. Вот в Уяре, потому что транспортное происшествие, оно не в лесу произошло смертельно, оно произошло на выезде из поселка. То есть ребенку стало скучно ездить по поселку, он решил пересечь главную улицу и там покататься, там изучить, посмотреть. Еще в психологии подростков есть важный момент, вот, который, это очень важно, я думаю, многие об этом знают, когда ему надо показать все на показ. Вот, если у подростка есть пассажир в автомобиле или на мотоцикле, то вероятность ДТП можно на два раза умножать.
3: Это если он однополый.
2: Да, он говорит.
3: А если,
2: да,
3: он?
2: А если водитель парень, да, и рядом девушка, есть девушка, то все можно на три умножать. Все. У меня, я скажу.
3: Смотри, как умеем. Опа, без рук, смотри. Опа!
2: Я скажу по своему примеру. Это же тоже был подростком. У меня шрам на ноге, это тоже Агилюха с Кирова.
3: Это та самая первая любовь от этого, да?
1: Подожди, от первой любви остаются шрамы на ногах.
3: Подожди, ну-ка я посмотрю. На ноге.
1: Подожди, у меня есть, у меня тоже есть.
2: Так. Поэтому это очень опасно, когда подростки особенно начинают перед девушками там где-то прокатить. И... В общем, контроль.
1: Особенно, ребята, пожалуйста, убедительная просьба, контроль. А Дима, ты на про погоду не хочешь сказать?
3: А уже, что ли?
1: А что, почему нет? Или попозже?
3: Давай чуть-чуть попозже.
1: Давай чуть попозже.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Актуальная топовая тема несовершеннолетние за рулем, как Антон нам в самом начале сказал. Мне вот еще вот важный момент, Антон. Ты сказал, особенно в районах, особенно в территориях. Значит ли это, что, например, в Красноярске меньше всего проблем, а все вот эти истории, как правило, происходят где-то за пределами столицы, да, региона. Не знаю, поселки, деревни, небольшие города, дачные массивы. Вот где?
2: Это не значит то, что в Красноярске меньше всего проблем. Я считаю, что это значит, что в Красноярске есть мотовзвод. Ну, действительно, подростки в Красноярске.
1: Слушай, подростки все... про мотовзвод, во-первых, знают, и его не боятся, ну, в хорошем смысле.
2: Сейчас у нас мотовзвод. Некоторые подростки считали, что мотовзвод работает днем.
3: А, да?
2: Да, вот они так считали. У нас проходит сейчас...
1: Ну, типа, 8 вечера, и все спать поехали, да?
2: Ну, почему-то там в 2 часа ночи задержали там 3 мотоцикла на улице Калинина. Ну, вот это... Мы же
1: мотовзвод вас найдет всегда.
2: Время и место не сильно
3: сменяются. Мотовзвод вас найдет.
1: Надо на лето делать усиление просто. 200 человек на мотоциклах, все.
2: А сейчас...
1: Нет проблем. Ну, как бы нет проблем. Основные крупные города, райцентры и все.
3: Можно вообще на лето всех сотрудников, представляете, на байке. Прикиньте, как классно будет.
1: И все.
3: И все, и вообще.
1: И отпала проблема.
2: Я вам скажу, у нас в этом году мы вот начали практиковать представители мотоклубов, которые имеют отличную гражданскую позицию.
1: Угу. Они как волонтеры-добровольцы.
2: Они плотно
1: вот
2: работают.
1: Как раньше, помнишь, были дружинники, да? Вот, это примерно такая же тема, да?
2: Они плотно работают с мотовзводом, с нашим. То есть на постоянной связи. Есть у нас места, такие площадочки, где молодежь активно собирается, получаем обращения от граждан, там, не буду их называть.
3: Чтобы... Вы собираетесь там,
1: ребята. По понятным причинам.
3: Вы собираетесь там.
1: Все нормально, вы там и собираетесь, да. Хотели, где планировали, там.
2: Когда туда приезжают сотрудники мотозвода, они там как тараканы вот так...
1: Слушай, ну ребята же тоже не глупые, да? Вы сегодня их там нахватили, они раз место поменяли немножко. Ну, это же так все происходит.
2: Да, а есть ребята, наши друзья, представители мотоклубов, которые могут приехать вообще предотвратить. То есть зачастую это просто бывает, они даже там по делам мимо. Он едет, он туда подъезжает и говорит: ребят, я такой же был, как и вы. Не надо сейчас хулиганить, не надо дергать там. То есть ты шлем надень.
1: Слушай, а кого внимательнее слушаю, да, когда к тебе байкер подъехал такой здоровый, да, ну, типа Саша Шестакова. Или, например, вот...
2: Да, на самом деле это очень
1: или
2: важно.
1: Или в погонах, ребята.
2: Да, когда мы стараемся... Вот у нас ребята, я считаю, у нас в мотовзводе вообще, я смотрю, как они работают. То есть у них, они зачастую, они мотобратство есть. И они стараются, чтобы это не было агрессии и какого-то недоверия к сотруднику полиции. То есть они подъезжают, и в большей степени разговаривают, общаются, то есть знакомятся.
1: Как дела?
2: Ну, да, это вот, ну, это на занятиях, там, во дворах, тренировках, гаражах где-то. Ну, понятно, если

0: Тараканы бегут по сообщениям Яндекс.Погода. Как они же рассказывают, плюс 25 максимум мы увидим сегодня на градуснике. Ветер дует северного направления, слабый, 2,5 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Дорогие друзья, про несовершеннолетних за рулем мы сегодня говорим в очередной раз. Антон, у нас буквально, вот как обычно, остается совсем под пару минут. Давай мы какие-то важные тезисы проговорим, потому что, ну, я понимаю, что мы кого-то, вот кто человек ответственный, кто внимательно слушает, кто все это понимает, кто, возможно, сам через это прошел. Может, мы кого-то уже задолбали вот этим, да, но эта тема важная, потому что вот, ну, каждый новый купленный там где-нибудь на маркетплейсе, там, питбайк, да, мы же понимаем, да, что количество их растет пока еще. Я думаю, что еще нет там полной, как бы, заполненности всего края питбайками, еще есть куда расти, да, к сожалению, и мы будем это видеть, да, вот в этой связи.
2: К сожалению.
1: А что надо сказать?
3: Ну, мы постараемся сейчас затронуть всех категорий радиослушателей.
1: Да.
3: В первую очередь, это родители, которые еще не купили, но если все-таки есть мысли...
1: Но 10, подумывают.
2: Хочется спросить, вы что?
3: 10 раз надо подумать. Тем, кто уже купил, в первую

0: В очередь это защитная экипировка. Это железобетона. Наличие шлема вообще спасает в разы в жизнь несовершеннолетнего вообще водителя мототехники в первую очередь. Контроль. Вечернее время. Большинство аварий, вот опять же по анализу аварийности.
1: Это вечер.
0: Вечернее
1: это
0: время вечер. И вечера пятница, суббота, воскресенье. Вот эти вот время...
1: Просто понимаете, где в это время ваш ребенок находится.
0: Это контроль. Ключи от гаража, мы это проговорили. Это касается и техники, и не только и автомобилей, и так далее. Нетрезвое состояние, не дай бог, подростков. Это тоже имеет место быть. Для тех, кто видит это. Ну, есть у нас гражданская позиция, это когда и менталитет наш, не надо, я не буду там, да, и не знам никогда там. Ну, то есть подумайте в первую очередь, может, какие-то другие способы, с родителем поговорите, с соседом с этим поговорите.
1: Да, в конце концов, анонимное, с самим ребенком же можно тоже поговорить.
0: Да, на крайний случай анонимное сообщение в полицию оставить и примем меры.
1: Время меры. Про детскую линию подумайте.
0: Детская линия.
2: Антон, да, всем... Погоди, а можно я дополню? Да, вот мы обратились к родителям, мы обратились к тем, кто видит.
1: А давай к детям.
2: А вот к самим, да, тем, ребята, вот, ребята, поверьте мне, лес – это самое интересное, что может быть. Это
1: что Дима видел в жизни.
2: Попытки вылезти это на лес. Дорогу – это все скучняк. Это вы успеете наездиться на машинах, настояться в пробке, вот это по пути на работу, обратно. У вас впереди взрослая жизнь, кайфуйте в лесу. Ребята, потому что потом этой возможности просто у вас не будет.
1: Будьте чуть-чуть умнее, следите за собой, делайте выводы, если слушайте рекорд. Спасибо, что вы с нами.
2: Ренат Каримулин.
1: И Дима Маланин.
2: Погнали в Питер.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920.

0: Доброе утро, здравствуйте всем, 7.00 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, Никит Стас, начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
0: Два гороскопа у нас точно будет, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, также ватафакты ожидаются, игрушка за приз вейкаперов, каждый день играем, нам это нравится, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 13 августа 2026 года, четверг, день встречи. Сегодня.
1: С кем? С чем? Зачем?
0: Не день вопросов, а день встреч. Возьми до встреч.
1: Встреч волосы.
0: Встреч кого-то с работы, например.
1: Да, может быть.
0: Можно так сделать. Международный день левшей.
1: Это левшей тех, кто левой рукой работает? Или вот этих людей-мастеров?
0: Всем по блохе сегодня.
1: Не надо. Представляешь, сейчас человек такой, хоп, у него блохи. Причем, если подкованные блохи, то постоянно шум в голове.
0: Да, поэтому если вы левша, то с праздником у вас. Говорят, что левшей очень немного. Вообще, в принципе,
1: очень мало, да.
0: Да.
1: Вас.
0: Еще переученные есть. Вспомните, если вас переучили, вы тоже левша, это считается.
1: Должно быть тайное общество переученных левшей.
0: День шумящих ракушек сегодня. Это когда подносишь к уху, она тебе ш-ш-ш-ш-ш-ш.
1: Или когда вот так вот водичка на берег, ну, вылилась,
0: да.
1: Волна, а потом обратно, и там о чем-то. Интересно, а можно услышать полезную информацию? Катя на самом деле тебя обманывает.
0: Ну, вообще было бы прикольно, если бы ракушка говорила что-то полезное, а не просто ши-ши-ши.
1: Покупай доллары, пока девушка.
0: Биткоин не продавай, да. Международный день броненосца у нас. Вот что еще интересно. Интересное животное. День сарафана. 650 лет как празднуется. А, девчонки, если в вашем городе сегодня тепло, сарафан – это базовая вещь.
1: Даже если холодно, наденьте сарафанчик. Под низ, конечно, какое-нибудь теплое белье, но...
0: Всемирный день донорства органов сегодня.
1: Полезная штучка.
0: Ты бы себя оставил после всей прожитой жизни как донора?
1: Оставил, но я не нужен. Зачем?
0: Приходил, узнавал. Говорят, нет,
1: Стас. Я говорю, так я же говорю, не пью, там все нормально, не курю. Они такие, какая разница, ты себя видел? Ты видел, что ты ешь? Я говорю, видел. Пока.
0: В общем, на рубрику «Я в эфире» нам нужна какая-то тема.
1: Какой вы орган?
0: Я прикольно же, прикольно. Какой вы орган сегодня? Конечно. Ну а почему? Ну в день донорства органов. Почему бы нет?
1: И какой вы орган или какая вы часть тела? Это в целом.
0: Да все что угодно. Какая вы часть тела? Какой вы орган сегодня? Запишите нам голосовыми, каким вы себя ощущаете.
1: Да, это будет интересно.
0: Я легкая. Потому что легкий на подъем.
1: А, потому что надуваешься и сдуваешься.
0: Вот, можно и так. А
1: слушай,
0: ты?
1: Я?
0: Ты печень.
1: Почему?
0: Ну, потому что хочется пробить.
1: Потому что я болею. Потому что я чищу.
0: Возможно.
1: О, я глаз.
0: Так.
1: Пока смотрю вдаль и немножечко заплываю так вот.
0: Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Накидывайте их, будем включать. Вейкаперы, начинаем.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 августа и прямо сейчас.
2: Овны, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
1: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится.
2: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже.
2: Львы, сегодня будет искушение получить легкую прибыль, что может заставить вас наделать много глупых ошибок.
1: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку.
2: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться.
1: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком.
2: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, вы можете стать объектом ухаживаний.
1: Козероги, в вас поселился свежеразбушевавшийся зверь.
2: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям.
1: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера, это точно. Всем хорошего дня, друзья!
3: Рекорд. Реклама.
4: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной армии 121 и свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какая у часть тела, какой вы орган этим утром и самое главное, почему. Записывайте, через 10 минут вы все прозвучите у нас здесь. Пока к новостям. Москвичка улетела в отпуск и оставила Lexus за 3 миллиона рублей во дворе. Да, все так, начинается нормально.
1: Пока
0: все хорошо.
1: Все нормально, да.
0: Пока ее не было, машину умудрились продать. Тут. 43 года мужчине было ранее судимому. Он заметил, что тачка неделями стоит без движения. Ну и, конечно, подумал:
1: ничейная.
0: Да-да. Подделал документы, вызвал эвакуатор. Дальше Lexus успел покататься по Клину и Твери, после чего осел у скупщиков в Черноголовке. Вообще.
1: О, за лимонад, что ли, продал?
0: Практически. Мужчину задержали, конечно, у него дома, и теперь ему грозит срок. Хороший такой, большой. Я не понимаю, как в наших реалиях можно еще верить в то, что с таким количеством камер вообще везде, тем более в крупных городах, в пригородах, можно вот так вот взять и нажиться.
1: Ты надеешься все время на халатность каких-то служб, что вот вроде не работало, вроде там и все.
0: Ну, представляешь, насколько план был не проработан. Я просто как бы продам чужую тачку и все.
1: А может быть, был проработан. Он знал, что там есть камеры. Так. По маршруту, в принципе, в точке. И он каждый день, представляешь, ходил туда голенький с плакатами. Угу. То есть вызывал агрессию некую.
0: Проверял, работает ли, да?
1: Придет ли за ним кто-нибудь. Никто не пришел, а по камерам люди просто угорали. Такие: смотри, сегодня будет... А, вот так ты вставил плакат. Ну ладно, без рук держишь. Хорошо. Вот, смеялись. А как только машину он начал угонять, они такие: попался.
0: Попался, и повязали под милые рученьки.
1: Ну так и надо, нечего трогать чужое имущество.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет зеркально отвечать на попытки западных стран захватывать российские торговые суда. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, такие действия Москва считает пиратством и разбоем. Президент отметил, что ответ может последовать не только в тех же акваториях, где будут происходить захваты, но и в других местах, которые Россия сочтет целесообразными. Спрос российского бизнеса на средства защиты от беспилотников за первое полугодие вырос почти в 7 раз. Объем таких закупок достиг 441 миллиона рублей. Компании в основном приобретают защитные заграждения, системы обнаружения и РЭП, средства связи и дроны-перехватчики без взрывчатки. В Литве на границе с Россией и Белоруссией планируют выкопать противотанковые рвы. Ширина укреплений будет составлять 20 метров, а на отдельных участках до 150. Завершить работы планируется к 30-му году. На проект потратят около 50 миллионов евро. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
11: Dance Letter.

0: Вейкаперы.
1: Самое время слушать ваши голосовые сообщения. Конечно же, не зря записывали. Начнем не с голосового, а с обычного. Здесь есть такое. Мы обсуждаем сегодня, какая вы часть тела этим утром, да?
2: Да.
1: В день донорства органов. Почему бы это не обсудить, подумали мы. И вот такое есть. А я тот самый, с горы, Евгений написал. Подходит.
2: Ух, ежики. Даже не знаю.
1: Да и не знаю. Все нормально, поехали. Александр.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой орган. Я сегодня жаркое сердце. И хочу его отдать своей любимой девушке. Малышка, я тебя сильно люблю. Ты мой малыш. I love you.
1: Когда ты в последний раз, Стас, вот так вот в прямом эфире признавался в любви?
2: Никогда.
1: Вот, а Александр не постеснялся, в отличие от тебя.
2: Красавчик, причем еще на двух языках.
1: Мадам Рики.
4: Всем здравствуйте. Я мозг, и меня не хватает очень многим людям. Спасибо за внимание.
1: Это да. Пельмешка.
5: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня, наверное, тормозная железа, потому что торможу что-то сильно вообще очень. Не проснулся, а воскрес. Всем хорошего утра, все просыпайтесь. Wake up and dance, я не знаю.
1: Все, мы теперь не поднимаемся.
2: Мы воскрешаем.
1: Мы каждое утро воскресаем теперь. Вот так будем говорить.
2: Слушай, ну давай, пора открыть тайну, что на самом деле на столах у нас тут пишут, рисуют специальные знаки и нас просто призывают из кровати.
1: Как каждое утро, да. А кстати, Wake Up and Dance. Небольшой спойлер. На завтра мы планируем некое мероприятие в эфире.
2: Да?
1: Wake Up and Dance, да, поэтому приходите. Будет оно с 10 до 11. Мы думаем, вам понравится. Новенькое. Это действительно такая движуха будет. Вот такой спойлер. Максим.
6: Доброе утро, вейкаперы. А я сещаю шеи, потому что на меня все садятся.
2: То есть не потому, что широкий кругозор там и могу развернуться на 360 градусов, а просто сидят.
1: Нет.
2: Ты мощная шея, оказывается.
1: Колян, например, мизинец на ноге, чтобы биться об углы.
2: Ты берешь на себя весь удар, братишка.
1: Мизинец. Ленуська.
7: Доброе утро. Мне кажется, что я желудок. Я издаю странные звуки в самый неподходящий момент. Ну, например, на совещании начинаю говорить об индексации зарплаты. Это звучит странно для нашего босса.
1: Главное, чтобы босс не сделал шунтирование, да, в этот момент?
2: Ой, мы пошли в термины. Прикольно.
1: Какие знаем. Евгений.
8: Доброе утро, вейкаперы. Что же, анатомия человека довольно-таки это классная штука, но я завуалированное слово в частушке. И мать тещиного дома просто так я не хожу. То и пип забор просуну, то и попу покажу.
1: Вот так сразу и к теще обратился, и к нам, и по теме ответил. Ну,
2: а теща все сидит и ждет, она такая, когда ж ты придешь?
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Кому сейчас тяжело продрать глаза, у меня есть для вас очень приятная новость. Оказывается, привычка ложиться спать поздно говорит Новикс.
1: Ну, произношение нужно не то.
0: Как?
1: Лондон.
0: Лондон.
1: Лондон Скрул. Что там?
0: Лондон Скрул.
1: Скрул? Это из Марвел?
0: Скрул of Economics. Провели его. В общем, ученые установили, что люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать примерно в час 44 ночи. А по выходным встают после 11.00. Ну, это я, ребят. Обладатели среднего IQ засыпают примерно в 12.10. Слабаки. А люди с низким IQ, ниже 75, в 23.41, до 12 вообще.
1: Не встают с кровати.
0: В общем, исследователи объясняют это тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Вот как они это все мотивируют.
1: Мы еще и бунтари, получается.
0: Возможно, возможно. Мы же будем обсуждать глупые поступки в жизни, да? С тобой вместе, Станислав.
1: Я думаю, вспоминаю глупые поступки, которые я делал. И потом такое говорю, ну я же все не успею рассказать, правильно?
0: Ну у тебя на это есть ближайшие 2 часа.
1: И 5 причин.
0: Не, ну даже эту тему подвести к глупым поступкам, ну бывает же, ты и не в час 44 ляжешь как гений, а если ты лег в 2.50...
1: Все, ну вообще организм рано или поздно он сдастся. Мелатонина достаточно не будет, ты будешь не высыпаться. И однажды организм скажет, до свидания. Ты в автобусе? Пока. И ты до конечной.
0: Так, глупые поступки. Мы вчера, когда обсуждали эту тему, общались с нашим программным директором, и он нам рассказал. Он говорит, ребята, расскажите, пожалуйста, про мой поступок в жизни. Мы такие, да не проблема, Илья. В общем, человек когда-то намайнил себе биткоины, это было очень давно. Их было у него 9 штук, 9 чем-то он сказал.
1: 9.
0: Да, и не поверил в их силу. И купил себе на эти биткоины пиццу и джинсы.
1: Ну так это же не лунная призма, как в нее верить?
0: Никто никогда не верил. Мы думали, что такая история может быть только вымышленной, быть в интернете. Там теряют кошельки с биткоинами, да, там отдают за дешево. А вот он говорит, ребята, про меня обязательно поделитесь. Зато смотрите, какие у меня штаны красивые.
1: Да, мы захотели заказать и пиццу, и штаны новые. Просто чтобы было.
0: Человек женат, да?
1: Да. То есть, получается, он остался без штанов.
0: Но сытый.
1: Да.
0: Интересная история. И вы рассказываете свои глупые поступки в жизни, которые совершали. Давайте ими делиться на протяжении этих 2 часов. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и наши соцсети.
2: Вейкаперы.
3: На Рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: 8 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Из Питера мы вещаем, вейкаперы на Рекорде. Впереди у нас игра, мобильное приложение. Установите, оно вам пригодится для того, чтобы оказаться в прямом эфире. Чуть позже скажем, что с этим делать, если вы подключились к нам только что. Кто уже в курсе и знает, что делать, просто ждите команды по слову «игра».
2: Расскажите друзьям, едете в общественном транспорте, просто: «Эй, братишка, есть ли у тебя приложение?» Нет.
1: Обсуждаем мы ваши глупые поступки. Расскажите нам про них в наших социальных сетях, а мы их обсудим в прямом эфире. Я помню свой глупый поступок, так. Очень глупый поступок. Это зимняя резина, липучка. Годов так 10 ей было, наверное, 9. Она не держала ничего практически. Я не мог выбраться из двора. Вообще даже на ровной поверхности. Я купил для этого лопату, чтобы не выбираться. Да, просто на ровном месте я стоял, и моя машина могла не ехать.
2: Вот если бы ты не сказал «машина».
1: Так.
2: Такая бурная, конечно, зима мне представилась. Для такой прям страдания. Липучка, зачем? Что такое? Оба ли вы согласны на это?
1: Да, да, это был интересный опыт. Причем самое интересное, что как бы на дороге-то она нормально себя чувствовала. Она просто не схватывалась. Она не за... Ее машину не таскала, ничего. Вот просто с места трогаться была проблема.
2: А почему ты так сделал?
1: Почему я так сделал?
2: Ай, прокатит.
1: Потому что в тот момент мой IQ почему-то упал, когда я выбирал резину.
2: В 10?
1: Ай, в 23, сколько там, 45, как мы выяснили.
2: Но сейчас-то ты уже все.
1: Сейчас у меня есть зимняя резина, я купил шипы.
2: Но вот. Ставить не буду.
1: Поезжу на той липучке сам.
2: Да.
1: А вот, глупые поступки, продолжаем мы. Вспоминаю пока свои, Александра зачитаю. Я настолько тупой, пишет Александр, сразу заход, что иногда забываю, как дышать.
2: О, ничего себе.
1: Или могу забыть, как открываются глаза и заснуть 8 часов. Я думал, что это просто устаю на работе, а оказывается, у меня просто маленький ICQ, говорит. Вот в чем причина, это после нашей новости как раз.
2: Да, ну не наговаривай на себя, нет, ты просто выгораешь.
1: Натахич тоже делится. История про биткоин и нашего программного директора мотивировала людей рассказывать подобное. К слову, про историю про вашего программного директора с биткоином. У меня муж несколько лет назад хотел вложить накопленные деньги в какую-то крипту, прогоревшую потом. Благо, мама его отговорила в последний момент. В итоге у нас теперь двушка в новостройке с закрытой ипотекой. Слушать своих родителей иногда все-таки полезно.
2: А мама не чувствует, как деньги уйдут в никуда. Вот этот звоночек, и они помогают.
1: В общем, посмотри, обратная сторона медали. Обязательно надо сейчас отправить это сообщение нашему программному директору, а то он опять собрался во что-то вкладываться. Друзья, расскажите про ваш глупый поступок в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Но тема сегодня мед, конечно. Ваши глупые поступки. Обсуждаем, читаем их в прямом эфире. Мало ли, чтобы кто-то не наступал на те же самые грабли, правильно?
2: Либо проверк, попробовал.
1: Каждая история персональна, конечно. События, персонажи, это все оригинально. Но все-таки вложился в саморазвитие и прогорел Александр. Вот такая история есть.
2: Так интересненько.
1: А прикупил как-то серебришко, гудроновое мороженое, ник такой, в банке. Некое время оно продержалось, но в пандемию понадобилось баблишко. Обналичил, в итоге даже не в нуле остался. А в другой раз, опять же, серебришко арестовали приставы. Короче, зачем я связываюсь с этим зеленым банком, он говорит.
2: А за что это он тебя приставы? Или за то, что ты просто серебром расплатил?
1: Мне кажется, глупее здесь поступок, связанный с приставами, который произошел заранее, да. А не то, что ты прикупил серебришко.
2: Такие, докопаемся до клиента.
1: Да, гудроновое мороженое. Не просто так же они у тебя его арестовали. Степан купил Ладу Гранту, говорит. Все, больше ничего не написал.
2: Так и не надо, все и так понятно.
1: А Светлана вот считает, что самый глупый поступок — так и не попробовать то, о чем мечтаешь. Отложить на потом или совсем не сделать. Совершайте глупости, жизнь одна. Всем утро. А? Кайфуйте.
2: А, я помню.
1: Коньяк?
2: Я помню. Не надо нам вот этого.
1: Что не надо нам вот этого?
2: Сейчас начнется. Ну как, а что еще у него интересного?
1: Коньяк. Это ты про Бузову сейчас или про Светлану?
2: Про Светлану я вообще думаю, что хочу, чтобы она все написала свои эти. Всю свою жизнь. Я и мои поступки. Книга, мы будем выпустим ее тиражом.
1: Не, ну классная мотивация, конечно. Зачем откладывать что-то на потом? Мы здесь все развлекаемся.
2: Слушай, а если взять все вот сообщения, которые нам прислали, так, и в конце просто добавить какую-то мудрую мысль, типа, не делай так.
1: Стэтхэм.
2: Смотри в будущее. Да, и у тебя получится отличная мотивационная книга.
1: Виталий за свои 50 лет совершил кучу глупых поступков, но самый глупый, что поздно бросил пить и курить. Вот. Особенно пить, он прям настаивает на этом.
2: А когда бросил?
1: Но все-таки я это сделал десяток лет назад и очень этому рад. Ну, жизнь изменилась у Виталия сразу.
2: Ну, смотри, пить бросил, но все еще что-то там настаивает. Чтобы была такая.
1: Ну нет же. Коля, доброе утро. Глупый поступок. Не купил доллар по 7 рублей в 97-м году.
2: Ну, нет, за такое себя не надо корить.
1: Да они бы не продержались, конечно. Их никто с того времени не смог удержать.
2: Вообще. Да ты и не знал, что так обернется.
1: Как наш программный директор и его биткоины.
2: Не, ну там какая-то мутная история.
1: Вот там парень штаны хотел, да. Я согласен. Там как модная джинса была.
2: Такая. Я не знаю, что это за штаны. Возможно, он их на квартиру потом обменяет.
1: Я думаю, вряд ли. Эвил Дима пишет. Пожалел, что отдал 5 лет своей жизни троллейбусу. Был водителем в Екатеринбурге. Там был один недоначальник, Гоголев, который вечно стучал на меня руководству. Привет ему от Горина, ДС. Бау, лови.
2: Надо было дать ему в нос и украсть шинель.
1: О-о-о.
2: Вот так.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: прямо сейчас можно писать игра в чат мобильного приложения. Он прямо через 10 минут с кем-то позвонит. Мы стараемся встретиться, выведем там мой звук, пообщаемся. Мы, конечно, сейчас сыграем все фидбак. Пока обсуждаем вас, играем с глупым поступок в жизни. Ну, может, бар не один, глупый поступок не зрит. Все мы глупим, какой-то период, все бы там нормально.
1: Мне кажется, что иногда это даже нужно. Ты должен совершать какую-то вещь, нужно разблазить.
0: Конечно, иначе не интересно жить. Вот прибью, что ты не интересно жить. Все нюшки, я в детстве, лет 7, такой с мальчиком. На убийстве, на завтраком крае, вот смотрите, зачем ты так представилась ему, как зачем-то. А кто же было его искреннее удивление, как мама была звала меня домой, не будь моим негромным именем Юля. Мой на тот момент уже 30 лет в ту ситуацию. Я не пойму до сих пор, почему я так сделал, и почему именно Александр. Почему в моем окружении даже не знакомы с активным именем. До сих пор я не знаю, где
1: спокойно. Может быть, ты в душе хотел бы
0: подписаться. Это вот ген обмана, когда рождается как рано. Да, все люди научатся, что это как рано.
1: Что, представляешь, что это?
0: Юля, я не знаю.
1: Он смотрит на меня.
0: Юля, я не знаю.
1: Он смотрит на меня. Вранье, ну все, встало на рельсы.
0: Вранье, ну все, встало на рельсы. Так, поехали дальше, Нелли рассказывает. Поехали, на собаках, в кавычках, на шпайках, на собаках. И ночью, в малой, и ночью, чтобы не мало не было ребят, лучше не лишь ничего не вошел на местную дискотеку. Ты что-то, видимо, и был на дискотеку. Представляю, что там было.
1: Что, не доехал, получается?
0: Нужно продолжение истории. Не доехал, получается? Нелли напишет, значит, все в порядке.
1: Ну, тогда, может, значит,
0: все в порядке. Одну руку дашь, а двумя все или пальцы. Одну руку вообще, вот в чем-то все или
1: пальцы. Может быть, наоборот, была такая крутая дискретивность. На чем была наша дискретивность?
0: Друзьям расскажу, а здесь рассказывает 9,5 лет работы. Она не любимая работа, но в хорошем работе. Молодая, но глупо боялась, что ты изменить была. Слуха поставила жду, так изменил магистратуру. Как ты только работаешь на любимой работе? Как же только работа, а вот пимпер, только тебе в кошмарах снится.
1: Я вынужден спросить, как же нефтик так? Здесь там была нелюбимая работа, но коллектив класс.
0: Да, но не может быть все идеально, да? Да, может быть, каждый может быть менеджером «Газпрома». Каждый может быть чувствовать менеджером «Газпрома».
1: Каждый хочет.
0: Не знаю. Так, не дубишь. В Швеции, так, на трупе сожрал банку «Сюрстрюм».
1: Ой,
0: он так и дрижет. Потом в дребезги просто. Все, что кто был в организме, без дребезги. Не разнесло.
1: Да, я даже представляешь, не люди, которые насмотрелись этих видосов, и, допустим, едет в машине, говорит, брат, забери меня на тачке, я буду с пакетом, а что везешь? Сюрстрёмин, ты мне больше не брат, едь на автобусе.
0: Езжай на собаках куда-нибудь.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд снял яблоко с выборов из-за строчки из песни и денежных переводов. Суд не признал убедительными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. В российских детских садах впервые проведут антитеррористические учения. Они пройдут 18 и 19 августа одновременно со школами. Педагоги, руководители детских садов и сотрудники охраны отработают действия при различных возможных угрозах. Минпросвещение отметили, что таким образом хотят проверить практическую готовность сотрудников образовательных учреждений. Приложение Озонбанка удалили из Google Play, и в банке заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а платежи, переводы и другие операции внутри России по-прежнему доступны в полном объеме. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Дэнс лето
15: на рекорде.
14: Лето.

0: секунданты.
1: Самое время сыграть. Ситуация уже у Стаса, я уверен, заряжена в голове. А на связи с нами замечательный человек, которого зовут Александр. Саш, привет!
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города?
2: Так, я из Петербурга, город Тосно.
1: Так, а что со связью у нас там, Александр, в Тосно? Нужно ближе к вышке подойти, наверное, чтобы ловило хорошо.
2: А, да, у меня связь плохая, да.
1: Ну, тогда тебе будет x2 сложнее сегодня сыграть с нами в игру «Секунданты». Да, тоже послышалось, да? В общем, мы тебе зададим какую-то ситуацию и дадим букву. И тебе для этой ситуации нужно будет назвать 5 предметов, которые ты возьмешь. И назвать их нужно именно на эту букву. И эти предметы должны будут тебе пригодиться в этой ситуации. Правила понятны?
2: Возьму с собой, да, эти предметы?
1: Да. Теперь разобрались?
2: Понятно.
1: Так, ситуация какая у нас?
3: Что, это поход.
1: В поход идешь ты, Саш, а буква?
3: Давайте будет буква «Р».
1: Буква «Р», Роман. И поход, минута начинается прямо сейчас, накидывай.
2: Рюкзак.
1: Отлично.
3: Так.
2: Рожек.
3: Так. Ну, отлично.
2: Резинка.
1: Ну, пусть будет.
3: Я за безопасный поход.
2: Рубашка.
3: Классно.
1: Еще одно. Нет, буква «Р».
3: Да любишь ты?
2: Роза.
1: Ну, с заданием справился.
3: Знаешь, что я думаю? С таким набором, когда у него будет впечатление, у какой-то медведицы Розы.
1: Кого
3: там на свидание идет?
1: Не один в поход явно собирается, Александр. Саш, мы тебя поздравляем. Приз от Радио Рекорд Вейкаперов твой. И можешь передать приветы кому захочешь.
2: Так. Ну, доброе утро вам. Вот, я вас люблю постоянно. Ну и своей любимой девушке. Ее зовут Кристина. Вот она сейчас рядом со мной. Малыш, я тебя люблю. Ну и бабушки.
1: Отлично. Вот.
2: Отлично. И всем, кто меня узнал.
1: Отличный набор приветов. Заметил, как классно было, четко передались приветы, как прерывалась у нас игра. Но любимый, бабушки, всем слушателям прям четенько прозвучало.
3: Не может быть по-другому, мне кажется.
1: Как иначе.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
0: Рекорд. Реклама. На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу,

0: Мы глупости обсуждаем, а конкретно какие вы совершали в жизни, да? Поделимся со всеми ими, мало ли, вдруг пригодится кому-то. Вот Ольга рассказывает. Доброе, я периодически делаю мелкие глупости, не в ту сторону уеду в метро, или не на тот трамвай сяду, и в какие-то чигири вообще уеду. Но у меня это мелочи, которые мне показывают, что фокус смещен, и что-то я не здесь, или я устала.
1: Либо специально тебе тянет в то место.
0: Реально, может быть, кто-то специально Ольгу вот ведет
1: к... Приворожал.
0: Ну, не настолько, но что-то в этом есть. Мотивационное голосовое от Кати Лукас, поэтому послушай.
2: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я думаю, что на настоящий момент мой самый главный глупый поступок был оставаться в длительных отношениях, где меня не особо-то и уважали, не особо ценили. Не знаю, даже любили или нет, думая о том, что все, это последний шанс. Я думаю, ни у одного слушателя была подобная ситуация, но глупо это было потому, что в настоящий момент я понимаю то, что я нахожусь в прекрасном, замечательном браке с человеком, который меня любит, ценит, уважает. И это был далеко не последний шанс, как мне думалось когда-то. Поэтому, если вы сейчас в таких отношениях, бегите. Вы точно обязательно найдете свое счастье. Всем отличного дня.
0: Как хорошо.
1: Это прям мотивационная речь.
0: Конечно, если ваша любовь, возможно, где-то еще гуляет, правильно?
1: Да, ищет тебя.
0: Я неправильно сказал, гуляет. Она не может гулять, она где-то ищет вас. Вот, ты правильно подытожил.
1: Ну, гулять-то же тоже хорошо. Наверное. Не знаю, я теперь сомневаюсь во всем.
0: Друзья, мы обсуждаем вместе с вами ваши глупые поступки, которые вы совершали в жизни. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: реклама.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
0: Вейкаперы.

0: У нас ровно 9.00 в Петербурге по московскому времени. Еще 2 часа мы с вами будем, конечно же, впереди много интересного. Не переключайтесь, расскажите про нас остальным, кого только знаете.
1: О, да.
0: Да. А пока к новостям. Удаленка в России исчезнет. Вообще говорят об этом. В стране осталось меньше 1 000 000 удаленщиков. А было как сколько много, особенно во время пандемии. За прошлый год их число сократилось на 21% уже. То есть их уже 968 тысяч приблизительно.
1: Посчитал.
0: Компании массово возвращают сотрудников в офисы или переводят их на гибрид. Вот. Гибрид тоже есть, оказывается, такая движуха. И к концу этого года, как говорят, ситуация станет еще хуже для удаленщиков. Эксперты прогнозируют, что в России будет всего 600, приблизительно 800 тысяч таких работников.
1: Же, ну, по сути, да, не все же профессии могут быть на удаленке.
0: Ну, и да. И почему да. Я тут...
1: Ну, с одной стороны, как бы хорошо. Так. То есть, как бы люди вернутся в офис, а работа, возможно, будет делаться лучше. Есть профессии, даже которые не обременяют тебя работать руками, да, но где лучше находиться вот на рабочем месте. Ну, то есть в офисе с кем-то, с коллегами так вот на короткой ноге.
0: Почему бы руководителям у себя в офисе не создать домашнюю атмосферу? Там поставить кровать, действительно. Но для каждого как своя квартира-студия на работе. Дорого, я не спорю. Но все-таки, тогда бы из дома в дом ты бы приходил, работал как будто бы удаленно, но в офисе, и было бы классно.
1: Вот открою тайну. Был вариант один раз работать из дома некоторое время.
0: Так.
1: Не здесь.
0: Так.
1: Но я выбрал офис, потому что нужна вот эта смена обстановки. Дом. Тире другое место, где mm-hmm. вот оно немножко давит тем, что ты должен делать. Ну, mm-hmm. ты же на работу пришел все-таки. И в то же время ты такой, я на работе, все нормально.
0: Ну, понятно, ты не за удаленку. Нереально, по-моему, удаленно.
1: Ну, долго бы я бы там не прожил, нет.
0: Ну, нет?
1: Ну, я бы вот гибрид, наверное, нормально куплю себе. Как думаешь, Ларгус или там Тойотку?
0: Быстро переключился.
1: Да.
0: Бери Хонду. Мейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Матрица, фильм, как к нему относишься?
2: Интересная штучка, но не все части.
1: Какая любимая?
2: Ну, наверное, первая, самая классическая, крутая.
1: Где вот это началось все с таблеток, да? Красная, синяя. Понятно, Стасик, понятно.
2: Зачем, мистер Андерсон, зачем вы это делаете?
1: На ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. Объясняю. Создатели фильма предложили эту роль Сандре Буллок, но та отказалась. Изначально не Киану Ривз должен был быть, а Сандра Буллок.
2: А еще должен был быть не Киану Ривз, не Сандра Буллок, а Уилл Смит.
1: О-хо-хо, то есть Сандра Буллок, Уилл Смит, Киану Ривз.
2: Да, но я не помню вот с Сандрой Буллок, как они соревновались, но Уилл Смит сказал, типа, я буду сниматься в другом фильме, «Диги-диги-запад»,
1: «Диги-диги-диги-запад».
2: Да, и фильм провалился.
1: «Диги-диги-запад», «Диги-диги-запад», все выключил.
2: Ну это же интереснее, «Диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги». Что ты делаешь? Я «Диги-диги-диги». Ну вот, да, фильм провалился, а зато Киану Ривз вот и стрельнул.
1: Еще один фактик про уже мультвселенную. Мышку Гайку из мультфильма «Чип и Дейл» спешат на помощь, на самом деле зовут Гаджет в оригинале. Объясняю тебе. Ее имя, Гаджет, произошло от того, что ее так и звали в оригинале. Угу. И дело в том, что когда мультик дублировали на русский язык, а было это аж в 1991 году, насколько мы все старые, в России слово «гаджет» еще не прижилось. Просто люди не понимали, что такое гаджет. Приходилось бы объяснять. И это чужеродное иноземное слово решили заменить знакомой и понятной гайкой.
2: Гаечка?
1: Да, говорят «гаечка», так как фамилия даже у нее звучала как «хакверенч», хакерский, гаечный ключ. Вот.
2: Ничего себе.
1: Откуда это все пошло, а так на самом деле она гаджет.
2: Ну, а так-то она хакнула эту жизнь.
1: А инспектор гаджет уже нормально был. Понимаешь,
2: да.
1: Уже все. А так бы был
2: инспектор гаечка.
1: Инспектор гайка.
2: Знаешь, люди такие, не будем заморачиваться, все, гайка и гайка.
1: Все, что гаджет, у нас гайка, да. В 18 веке на Филиппинах, следующий фактик, при строительстве зданий использовали яичный белок.
2: Яичный белок, да, с ним замешивали растворы, насколько помню.
1: Его добавляли в бетон для большей долговечности самой постройки, но, что самое интересное, производство было безотходным, оставшиеся желтки пускали в пищу. А? Видишь как? Вот почему в этой стране есть множество видов национальных десертов из желтков.
2: Я тебе больше скажу, что еще делали с желтками и белками. Их добавляли в краски иногда. Поэтому, когда часть уходила на строительство, некоторые вещи добавляли в краску из-за консистенции, вязкости и цвета.
1: Ну, мне классно, что в бетон белок, в еду желток.
2: Представляешь, что тебе построили дом, а у тебя, ну, жаркая такая местность. Приходишь, а у тебя яичница. И ты такой, ну ладно, бекончика возьму.
0: Рекорд. Реклама.
3: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акций у консультантов «Автомотив».
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Категория 18+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы все про глупые поступки. Обсуждаем, читаем ваши сообщения, слушаем ваши голосовые. Опять же, вот, например, от нашей слушательницы очередной.
1: Это была не моя глупость, это все вокруг говорили, что это глупость неимоверная, но я все-таки когда-то в одиночку, в одиночный поход на Алтай отправилась с одним рюкзачком на 4-5 месяцев, в куче разных друзей, прекрасных знакомств, и мне было кайфово.
0: В поход.
2: На Алтай, это прикольно.
0: На несколько месяцев, причем это не дней, не недель, а просто с рюкзачком. Это смело.
2: Взяла с собой только нож и карту.
0: Это очень смело, конечно. Вот Кать пишет. Привет, вейкаперы. Привет, Кать. Самый глупый мой поступок, это когда я в ЗАГСе сказала «да». Ну, что-то произошло. Развелись, делим имущество уже 2 года.
2: Я ждал этого сообщения.
0: И?
2: Ну, вот оно свершилось.
0: Просто ждал.
2: Ну, я думал, что когда люди упомянут об этом. С одной стороны, должна же радоваться. Типа, ну нет вот этой статистики. То есть мало у нас плохих вот этих пар. А тут вот...
0: Это все интернет. Я говорю, это все, два пола ссорят между собой через рилсы и шотс. Я вам реально говорю.
2: Думаешь?
0: У меня даже в рекомендациях почему-то, который любит как танцуют алкаши возле пятерочки, постоянно наблюдать в плане контента, что-то
2: так,
0: подобное.
2: Так, расскажи.
0: Постоянно.
2: Не, покажи, теперь скинь. Так танцуют.
0: Постоянно получаю вот эти какие-то рилсы, что кто должен из полов. Любить друг друга должны два пола.
2: Представляешь, она приходит домой, а он там, не один, она говорит, типа, это все рилсы. Скажите же, девушка, это же все рилсы. Рилсы.
0: Я тебе реально говорю, потом будешь вспоминать мне, скажешь, Никитос, как ты был прав.
2: Если только ты запишешь видосик, и там будешь ты, я был прав, я такой, Никитос был прав.
0: И переслал его всем.
2: Да.
0: В общем, ладно, поехали дальше. Думаю, самый глупый поступок, это не подарить жене 9-й бутон из 8 роз, пишет наш слушатель. Но жизнь на этом не остановилась, и она прогрессирует в лучшую сторону. 8 цветочков подарил.
2: Так, давай так, не во всех странах это нормально, плохо.
0: Ну, просчитался, возможно, флорист просчитался, нужно пересчитать было. А может, сам взял 8? Говорит, а что? А есть же те, кто не верит в эту примету?
2: Есть, я же говорю, в некоторых странах эта примета не работает.
0: Взял ты 7, 8 красивый остался, последний, что, оставлять его?
2: Подари себе.
0: Сделай из него, как у женихов, это...
2: Бутоньерка.
0: Бутоньерка, вот я вспоминал это слово. Приди с бутоньеркой, подари сей.
2: Добавь в чай.
0: Высуши.

0: Тоже очень короткую дорожку к букету, знаешь, из лепестков роз.
1: К лифту.
0: Очень скудную.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Рособорнадзор отреагировал на предложение усложнить ЕГЭ. Ведомстве заявили, что не ставят такой задачи, а содержание экзамена соответствует школьной программе и учебникам. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет и не будет заданий вне рамок образовательной программы. Изменение климата приводит к более продолжительным засухам и учащению ударов молнии. Климатологи предупредили, что пока не удастся сдержать рост глобальной температуры, человечеству придется адаптироваться к более экстремальным погодным условиям. Пилот пассажирского самолета принял наркотики перед рейсом и едва не допустил катастрофу. Инцидент произошел 4 августа на рейсе из Пхукета в Нью-Дели. Под воздействием наркотиков командир допустил резкое снижение самолета, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Второй пилот взял управление на себя и благополучно посадил лайнер. После рейса тест командира на наркотики оказался положительным, его отстранили от полетов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Тупно пока товар в наличии. Подробнее хватамби на авито.ру 12+.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
15: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Дэнс лето.

0: Обсуждаем глупости. Наши, ваши, все подряд. И продолжаем это делать. Читаем ваши сообщения. Иногда кажется, Ленучка пишет, что я все время делаю глупости. Но если подумать, у меня все прекрасно. Прекрасная двухуровневая квартира. Видна мне в доме напротив. Лексус под окном. Не мой, но под моим окном, ребята. Стакан наполовину полон. Главное быть оптимистом, правильно?
1: Главное, что есть стакан.
0: Уже, кстати, неплохо. Это высшая степень оптимизма.
1: Кто-то пьет прямо из облака.
0: Есть такая двоякая шутка. Самый глупый поступок — это когда я прогулял все деньги, отложенные на квартиру, вспоминает Андрей.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну было же хорошо, было же весело. Значит, так надо было.
1: Я слышал истории, ты знаешь, когда мы как раз против этого, когда люди проигрывались, потом брали деньги, где-то находили их, шли, отыгрывались, то есть возвращали сумму, да. То есть все, остановись, верни, что взял, и еще останешься в небольшом плюсе, они думали, все, удача у меня в руках, и завязывайте с этим.
0: Азартные игры долой.
1: Конечно.
0: Поехали дальше. Максим, если серьезно, в далеком 2016 году я не знал, что такое элементарный хрен. Потому что сложились обстоятельства, что никогда в жизни его не пробовал вообще. И вот я приезжаю в Башкортостан в гости, они крутят его через мясорубку и типа в банку закатывают. Я спрашиваю, а что это такое? Они говорят, хрен. Я говорю, а какой он на вкус? Они мне набрали целую столовую ложку и сказали, на, попробуй. Я из-за своего незнания попробовал, естественно. А они все как, давай смеяться надо мной. И я весь покраснел, мне было плохо. И я теперь запомнил этот урок на всю жизнь. Оставшуюся жизнь нельзя пробовать то, что дают даже родственники.
1: Он говорит, дайте молочка, а они ему, нет, есть только хрен тебе, а не молока.
0: Самый глупый поступок — это, Артем пишет, жениться, а умный потом развестись. Хороший, но болезненный

0: Хотя я не знаю, что ты потерял. Половину! Наверное.
1: Вообще не в позитив выкрутил. Я думал, сейчас как-то...
0: А я начал такой, типа, да, ребят, да, оно всякое бывает. Ну, было и было. А потом такой, ну, это у всех... Вернее, не у всех нормально заканчивается.
1: В общем, обсуждаем глупые поступки мы и еще продолжим какое-то время, совсем немного. Поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Обсуждаем глупые поступки в жизни. Скоро подводим итоги голосовалки. Пока ваше сообщение. Гудровое мороженое. Гудроновое, если быть точным. А была еще такая глупость. Пришел домой очень веселый и очень голодный. Решил поиграть в саранчу в холодильнике. Нарубался колбасы, варенье, печенье, сало, соленых огурцов. Все в топку летело. Ну и по запаре налил молока.
1: Ох!
0: Вот она ошибка. Вот она. То самое, что произошло. Fatality. На работу утром я, конечно же, не пошел. Зато мне было вкусно накануне.
1: Кулинарный Хайзенберг. Что ж ты натворил? Что ты наделал?
0: Просто парень риск, да? Такой, запеку молочку.
1: Это, конечно, да.
0: Это жестко, жестко. Голосовое есть у нас, его стоит послушать.
2: Салам, вайкаперы.
0: Привет.
2: Мне тут историю рассказали, как один молодой человек совершил глупую историю. Года 4 назад один молодой человек решил лечь по собственной воле в психиатрическую больницу. Так вот, он туда пришел и начал рассказывать, что он общается с какими-то потусторонними силами, с инопланетянами еще.
0: Ну, видимо, закрыли. Продолжения истории, к сожалению, нет.
1: Его?
0: Слушатель не договорил сообщение,
1: да? Опять ты видосики свои записываешь.
0: Я слышал подобную историю тоже. Даже среди моих знакомых одна была такая. Парень действительно пришел, набрал. Его закрыли и лечили просто потому, что он говорил... Оказаться в психиатрической больнице, говорить, что ты нормальный, тебе могут не поверить. Вот в чем суть.
1: Ой, это вообще добровольно можно лечь в ПНД. Это не психушка, но там тебя проверяют.
0: Я читал историю, которая действительно завирусилась сейчас в сети, в принципе, даже недавно. Но была на самом деле, что как-то делали такой эксперимент. Проходил в какой-то стране. Доктор целенаправленно пошел в психиатрическую больницу и сказал, что вот он болен, видит тех, кто слышит вот этих-то. Он был доктором. И другие доктора не знали, что он врач. Они, естественно, его приняли, положили к себе, начали пичкать препаратами. Потом он захотел закончить эксперимент и говорил: ребята, все, эксперимент закончен, я на самом деле врач. Все такие: какой врач? И все, действительно, если бы не его друзья, которые действительно знали о начале этого эксперимента, его бы оттуда так и не достали.
1: Я слышал про подобное, когда врач направлял, наоборот, направил 5 человек, которые врали о своих симптомах.
0: Да.
1: И их сказали, что они нормальные, там, в общем, путаница такая. А потом, когда люди узнали, ну, врачи психиатрической больницы, узнали, что к ним могут быть подсадные, да, и они пришли к ним новенькие, и они всех оформили как психов. А оказалось, что ни одного не было.
0: То есть, вот.
1: Короче, это такая...
0: Шутить можно с чем угодно, с кем угодно, но только не с психиатричкой. Я вот что, в чем убедился в этой жизни. Подводим итог голосования. Расскажите про ваши глупые поступки в жизни. На первом месте у нас это работал или работаю на нелюбимой работе 37%. На втором месте плохо поступил с хорошим человеком.
1: Эх, мы.
0: И на третьем месте у нас вариант это был эксперимент с едой. Кстати, недавно он был озвучен в эфире.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час и напоминаем про то, что у нас известен лайнап на городскую станцию «Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. На сцену Вики-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, конечно, Псинхро, Крот, Авенак, CA2K и Гвоздь 31 октября. Скоро уже. Москва, Вики-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Вот. А теперь еще к более важным тоже новостям.
1: Да, но не может быть важнее.
0: Эксперты заявляют, что лучшее время обновить свой смартфон, в принципе, iPhone, на iOS, на Android, это прямо сейчас. Авторитетные издания заявляют, что ждать даже тот же iPhone 18 в сентябре, это невыгодно вообще. Новый Pro может подорожать на $200-300, и серьезного апгрейда, как обычно, не будет. Оперативка останется той же, 12 гигабайтов, и, конечно же, вот этот вот скачок из искусственного интеллекта в дороговизне памяти оперативной, он дает, накидывает, так сказать, свое одеяло на всю эту ситуацию.
1: А как это влияет? Ну, то есть...
0: Дорого.
1: А с чего вдруг память, да, ну, то да. есть чип, вот эти памяти стали стоить дороже? Из-за того, что они пользуются ИИ?
0: Ты генерируешь картинки с помощью искусственного интеллекта?
1: Нет.
0: В общем, очень много кто, 98% населения планеты, в принципе, его генерирует. Ага. Благодаря этому требуются ресурсы. И вот эта самая оперативная память сейчас, вот это все, и редкоземельные металлы, оно уходит туда, если разбираться в этом вот. Поэтапно. Но там еще сложнее схема, и поэтому память сейчас для тех же
1: телефонов,
0: смартфонов, да, компьютеров персональных и не только, она стала очень дорогой.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про сарафан.
2: Хотелось бы про сарафаны, но будет что-то про органы.
1: Давай.
2: Про самый главный орган нашего тела, один из, это мозг.
1: Давай про мозг. Давай.
2: Ну ладно. Итак, для работы мозгу требуется столько же энергии, сколько для 10-ваттной лампочки.
1: Чего себе, то есть можем светить, да? Мало ли.
2: Да, ну вот поэтому, наверное, когда идея приходит, знаешь, в мультиках, лампочка
1: знали,
2: загорается.
1: Знали, что-то подсказывали нам.
2: Вот, наш мозг — это вообще какая-то электрическая станция. Ученые говорят, что ночью мозг гораздо активнее, нежели днем. То есть мы все думаем, что мы днем напрягаем мозги, что вот у нас только так мы работаем. Нет, ночью мозг, видимо, ему не нужно использовать свои там нейронные связи для того, чтобы управлять ногами, руками, думать, кто нам что говорит. И он такой: я могу поработать.
1: Неожиданно.
2: Вот, и причем ты, хотя подожди, ты же ночью можешь бодрствовать, не обязательно же во сне. В общем, ночью вы более активны. Мозг использует 20% всего кислорода, который поступает в вашу кровеносную систему.
1: Ну, это потребитель. Но он и отдает здесь, как бы, по-честному все.
2: То есть работает, братишка, думаешь, нормально все?
1: Ну, ему бы, да, побольше кислорода, на самом деле.
2: То есть, думаешь, органы собрались такие, типа, у нас поступает кислород, я хочу большую свою долю. Он говорит: сколько бы ты ни хотел, печень. Я хочу 20%.
1: Ты думаешь, так? Такой, да.
2: Сходка органов. Вот, так что кислородные голодания — все плохо. Ну и последнее, это вообще не про мозг, но про голову. У блондинов больше волос.
1: О, неожиданно.
2: Вот так вот.
1: Я продумал про кислород сейчас. А вот кислородный коктейль, он помогает мозгу?
2: Нет.
1: Ну, мало ли.
2: Возможно, помогает.
1: Вдруг мы что-то не знали в этих лагерях, когда вот эту пену намешают непонятную. А она, оказывается, могла быть,
2: да,
1: полезной.
2: Да, знаешь, чего мы не знали? Так. Что мы отдаем гораздо больше денег за ничего, когда покупаем их.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Появится человек, который безжалостно разрушит ваши стереотипы о том, какой должна быть любовь и отношения в целом.
1: Девы, не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с вами ни приключилось.
0: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно справиться с тем заданием, которое вы ему поручили. Возможно, он привлечет кого-то со стороны. Если вы против этого, оговорите заранее.
1: Скорпионы, ваша проблема решится только в том случае, если вы поставите перед собой конкретную цель.
0: Стрельцы, в этот день вашему любимому человеку будет казаться, что вы не его судьба.
1: Козероги, сегодня ваша вторая половинка будет над вами подшучивать, причем довольно-таки обидно.
0: Водолеи, сегодня вам стоит посвятить вместе с вашим любимым человеком время на любование природой.
1: Рыбы, сегодня хороший день для того, чтобы поставить наконец точку в непонятных отношениях, либо сделать их более понятными. Любите друг друга, друзья.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 марта следующего года российские банки могут начать блокировать денежные переводы с устройств на устаревших операционных системах. Причиной также могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Эксперты объяснили это тем, что старые версии систем могут содержать известные уязвимости, которыми пользуются мошенники. Россиянки впервые за 5 лет выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 12 по 16 августа. Российские спортсменки будут участвовать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Последний раз россиянки выступали на чемпионате мира в 2021. Тогда сборная России заняла первое место, завоевав 7 золотых медалей. Китайские ученые предложили охранять будущую лунную станцию с помощью робособак. Четвероногие роботы могут патрулировать территорию, проверять оборудование, участвовать в строительстве и добыче ресурсов, а также помогать космонавтам с рутинными и опасными задачами. Кроме того, робособакам хотят добавить функцию психологической поддержки. Они смогут общаться

0: бажам и помогать справляться со стрессом из-за длительной изоляции. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
1: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: Дэнс лето
10: на рекорде.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Оказывается, в Кузбассе задержали геймера, который 8 лет прятался от ФСИН в диване.
2: Все думали, почему он такой мягкий все время и кряхтит.
1: ФСИН все-таки вычислил его цифровой след. Изначально мужчина сбежал прямо во время суда еще в 2018 году за непристойные дела. Заочно получил 9 лет и пропал с радаров вообще. А оказывается, все это время он жил у мамы. Она клялась, что не знает, где он находится, где сын, да, ну, мама, понятно, всегда прикроет. Он тем временем сидел в диване в той же квартире и фармил предметы в играх, зарабатывал 30-40 тысяч примерно в месяц.
2: Его нашли по следам, причем по следам на самом диване.
1: Представляешь, ему вменяли 8, а он, получается, сколько? 9 лет провел в этом диване. Он не выходил на улицу, он, то есть, не появлялся в публичных местах. Вот он настолько прятался.
2: Затворником прожил.
1: И теперь еще 9, получается, добавят. 8 затворником дома с мамой в комфорте.
2: Ну да.
1: 9 плюс еще сейчас.
2: Ну, сам виноват.
1: Логично.
2: Ну, мы не знаем, что он натворил, за что ему дали такой большой срок. Но, видимо, что-то это серьезное.
1: Очень серьезное, то, что нельзя.
2: Да, вот и так тебе и надо.
1: Ну и, конечно, еще одна горячая новость. Посчитали заработок Тома Холланда из Индеи по двум фильмам. По Человеку-пауку, кстати, скоро его покажут у нас. И
2: Одиссея.
1: Одиссея, да, и там снялись эти два замечательных актера. В общем, они заработали почти 9 миллиардов рублей на двух фильмах.
2: 9 миллиардов.
1: Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день» с учетом бонусов за кассовые сборы. Угу. Такая история. А гонорар Зиндеи составил до 8 миллионов долларов. Угу. За «Одиссею» актеры получили еще 10 миллионов и 5 миллионов долларов соответственно.
2: Слушайте, а не, вам не кажется, что вот как бы они пишут, подсчитан доход Зиндеи и Тома Холланда?
1: Это приблизительный, в сумме просто говорят, со всего там, с рекламы, с показов и так далее. Он составит 48 миллионов долларов, это 4 миллиарда рублей.
2: Я про то, что считается, как будто бы они вместе заработали такую сумму, но там Том Холланд же заработал больше всего.
1: А ты вот это опять, да?
2: Он, ну как бы
1: начал.
2: А что она? А что она везде снимается? Про это, как ее, Вавилонская. Она...
1: Ну, кстати, я помню, период был, когда Зиндея была популярнее по запросам режиссеров, нежели Том Холланд. Сейчас Том Холланд стрельнул.
2: Но она такая интересная внешность у нее, что вот ее берут в разные сериалы и фильмы. Хотя какие, что у нее, эйфория? И все, нет.
1: Диагноз ей выписал сейчас или что?
2: Это сериал, в котором она снимается.
1: В общем, ну, молодцы, парочка. Рад за них, хорошо заработали.
2: Нет, красавчики.
1: Ай.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Сегодня отмечается день левшей, да? Напоминаем про это, все левши с праздником. А я так подумал, очень же мало предметов существует для действительно левшей. Они почему-то стоят дороже. Я даже зашел сейчас на маркетплейс посмотреть банальные там ручки, ножницы для левшей. И они почему дороже обычных той же марки? В чем прикол?
1: Ну, ножницы, понятно, там есть некий наклон в этих штучках.
0: И что, это придает им стоимости? Наклон?
1: Нет, я к чему? А ручка-то?
0: Ручка есть для левшей, да, специально.
1: Для... Как она отличается?
0: Она какая-то удобная там какая-то.
1: И дает ее же. Ну, вот это она.
0: У нас, я помню, в школе даже левшей сажали удобно. То есть, на самом деле... Да-да. То есть, они сидели обычно, если смотреть на доску, они сидели с правой стороны. То есть, чтобы, опять же, их рука, локоть, не падал во время того, как они так, записывали что-то.
1: Рассаживаемся быстро, я сказал. Так, тихо там, Сидорова, Бурягин, сидите тихо. Иванов, Комцумир на коленке. Ты должен сидеть удобненько.
0: А я рассказывал тебе, что я на английском сидел за столом учительницы года два. Потому что я всех отвлекал от английского языка, и она меня посадила рядом с собой.
1: А-ла-ла-ла-ла, what is your name, what is your name?
0: Я сидел возле нее, потом и так же передразнил. Но мы были в хороших отношениях с учительницей английского языка. Я, в принципе, много делал по-креативному что-то.
1: О, my darling, что там вино?
0: Hello, Никита.
1: Она такая, lesson man. Ну, тихо, Никита. Глаголы.
0: Любишь все опошли.
1: Perfect. О, perfect. Тамар Семен.
0: Английский я не знаю. Да, честно скажу, каюсь. Надо было, конечно, учить.
1: Ну, вернемся. Бедные левши. У вас, ну, как у вас жизнь так?
0: В общем, за что наказывают? Мы за вас сделайте больше товаров для левшей. Вот возьмите группку левшей и соорудите для них все, что они хотят.
1: И по нормальным ценам, пожалуйста.
0: Конечно. И не переучивайте левшей. Пусть левши останутся левшами.
1: Что это за партия левшей?
0: Ну, вообще там место освободилось как раз с последними событиями.
1: Ну да.
0: Почему бы нет? Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы завтра с вами услышимся уже в пятницу. У нас планируется для вас завтра небольшой сюрприз с 10, нет, с 9 до 10. Если все удастся, то все давайте к нам.
1: Не, но если эта запись подтвердится, то я поеду к врачу, так что
0: да. В общем, это не шутка. Давайте всех ждем вообще с 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного, продуктивного дня.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Ненадолго мы с вами прощались, но прощались с утренним шоу. А сейчас дневной эфир у нас, напоминаю, 11:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время уже подумать, что будем заказывать коллегами. На обед, да, если уже определились, то замечательно, это круто. Ну и, конечно же, солнечное затмение вчера гуляло по всему свету. Много кадров, много впечатлений у людей. В Питере тоже оно было, но скорее оно было облачным. Не особо мы рассмотрели солнечное затмение, хотя вот теперь наблюдаем фотографии различные. И наблюдали ли вы его, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, удалось ли что-то заснять, поделиться крутыми видосами, фотками. Все-таки явление такое нечастое. Раз в год, как обычно, мы наблюдаем все это. В общем, жду ваше сообщение. Порадуюсь хотя бы за вас, что вы лично увидели это событие. А я расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн. Класс! Wicked Game! Рекорд ремейк! Tiesto, don't lose your head!

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа выработала интуитивный иммунитет к попыткам Киева втянуть ее в военные действия, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщение о возможной причастности Украины к операции в аэропорту Лейпцига под чужим флагом. Образы правоохранителей и сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в темах обмана россиян, сообщили в пресс-службе МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. С 1 марта банки смогут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционных систем могут содержать неисправленные уязвимости. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
7: Dance Letter.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра, в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я с вами, Никита Бурягин. Конечно, ну и лучшая танцевальная музыка, которая только существует в этом мире, она у нас. Вы слушаете Радио Рекорд. 12.01 в Петербурге по московскому времени. И к важным новостям. Брэд Питт, да, шокирует нас своими заявлениями. Недавно он рассказывал всем, что вернулся к разгорячительным напиткам, к этим взрослым. Его кто-то осудил, кто-то поддержал. Мнения разделились, конечно. Но здесь опять выдал Брэд Питт. Он рассказал, почему не смотрит фильмы для взрослых. Актер признался, что его раздражает плохая игра в таких видео. Все остальное, говорит, норм. А по словам Питта, именно неубедительная актерская игра настолько отвлекает его, что он не может смотреть нормально эти фильмы. Интересно, интересный подход. То ли пиарит себя в эти фильмы, да, хочет показать, как нужно, то ли что. Брэд, продолжай, не останавливайся, делай заявление хоть каждый день. Интересно на это будет посмотреть и почитать, и нам будет что обсудить, конечно же. Вот старый Брэд нас развлекает своими заявлениями. Вы какие фильмы любите? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, посоветуйте мне, что обязательно стоит посмотреть, и я займусь этим как-нибудь. А пока расскажу о треках в этом части. Там Donnie Dark Eyes, Your Body.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Искусственное разжигание русофобии в Грузии является новым этапом борьбы внешних сил против республики, заявил Ираклий Габахидзе, передает ТАСС. По его словам, разжиганием русофобии занимается так называемое глубинное государство, которое поддерживает оппозиционные силы внутри страны. В России ограничат использование сим-боксов. С 1 марта будущего года операторам запретят заключать договоры на их использование с физлицами. Такие устройства содержат от 8 до 256 сим-карты, часто используются мошенниками в своих схемах. ПСЖ с Сафоновым в составе второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Французы со счетом 2-1 одержали победу над английской Астон Виллой, и встреча прошла в Австрии. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
10: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра, в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь, конечно же, с вами, друзья. Ну и, внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билеты, то самое время поторопиться и сделать это прямо сейчас. Фестиваль «Белая Снежная Королева» стоит с 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Прямо сейчас переходите и забирайте на radiorecord.ru 18+ по возрасту. Не стоит откладывать, и, как правило, всегда многие говорят: «А, потом куплю, а потом вот когда-нибудь, да что-нибудь». Вот, с 18 августа уже повышение цен, 5 дней, буквально, да, тусовку нужно планировать, тем более такую масштабную, как «Белая», уже прямо сейчас. Всех ждем на сайте и к трекам в этом часе. Солова, обла.ком, Рекорд Микс. Дивак с работой «Slow Down».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск встречает два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной армии 121 и свободный 57.
4: Подробности акции у консультантов «Автомотив».
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские IT-компании с одобрения Минцифры смогут передавать большие и-модели на независимую проверку соответствия законам и традиционным духовно-нравственным ценностям, пишут ведомости. Для оценки планируют разработать специальные тесты, бенчмарки, которые будут применять к российским фундаментальным моделям. Депутаты фракции «Новые люди» предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах и проводить субботу только в неурочные мероприятия. По их словам, 6-дневный режим обучения часто приводит к накоплению хронической усталости у учащихся и негативно влияет на их здоровье. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка всего износа, так как их не обновляют, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков. По его словам, россияне могут спокойно перейти на платежную систему МИР после того, как их карты износятся. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс шоу принесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвенак, Си, Туки и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики и стадиум, пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
12: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
13: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
16: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+. «Ламода».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня Дипло и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.

0: 13 лет. Record. Реклама. На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56-337-0+.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Record. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь все еще с вами. Ну и, конечно же, помните, мы затмение с вами обсуждали, какое же красивое оно было вчера. В Петербурге не удалось его посмотреть, но с других регионов, конечно же, наши слушатели поделились этой новостью. Спасибо, кто-то даже скинул свои фотографии. И что самое интересное, к чему это я? Мы недавно обсуждали, а уже запросы на сегодняшний день в Google и Яндекс выросли. И гласят они следующее. Глаза болят. Что делать? Это произошло сразу после затмения. Ну что, я посмотрел, друзья. Я знал только про стекла, которые немножечко можно закоптить. Вот про эти старые пленки, через которые можно якобы смотреть. Но нельзя, сказали мне профессора из интернета. А оказывается, должна быть сварочная маска вообще. Либо специальные очки ISO 12312-2. То есть только так можно смотреть. Можно через лист бумаги с дырочкой. Или кухонный дуршлаг вообще. Вот что советуют там в интернете. Поэтому, знаете, если глазки болят, да, Питеру повезло, то нужно обратиться к врачу. Говорят, это очень даже опасно. Почему-то вот такая история. Берегите себя и свое здоровье. А в Петербурге сейчас обед 14.01. Рассказываю о треках в этом часе. Под что будем есть Дали.

кому все равно на время. Эвелин Рокстон, Vertigo. Все эти треки обязательно прозвучат в этом часе. Начинаем с Хюгеля и трека Moving to the Sound в рекорд-миксе. И вы на волнах.

0: августа. УТРЦ «Планета» – шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-88.

0: Рекорд. Новости.
1: Крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Об этом заявил Путин. Так президент ответил на слова главы Сахалинской области о выпавших доходах у региональных предприятий из-за укрепления курса. Водители в московском регионе получили на госуслугах уведомления о штрафах за 2021 год. Это произошло из-за технического сбоя в одном из подразделений МВД. В ведомстве подтвердили проблему и сообщили, что специалисты уже устраняют неполадки. Мировая безработица среди молодых людей до 25 лет начала расти, говорится в докладе Международной организации труда. В 2025 году работу искали 67 миллионов человек, это 12,5% экономически активной молодежи. Эксперты связали ситуацию с медленным созданием рабочих мест и влиянием ИИ на рынок труда. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Дэнс лето.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же. Ну и знаете, интересное очень событие произошло вот недавно. В сети сейчас пост вирусится. В общем, дети пробрались на матч второй лиги Казахстана, и там велась прямая трансляция, они забрались в комментаторскую будку. Ну и, конечно же, трансляция не останавливалась, микрофон работал, все было слышно. Ну и дети, наверное, исполнили мечту многих ведущих прямых эфиров, и не только, наверное, наговорили всякого в этом прямом эфире, все, что успели, на секунд 5-7 примерно, накидали, как говорится, нецензурной брани, да, от чего эфир, конечно, пострадал. Его сразу вырубили, узнали, что да как происходит. Кто виноват, непонятно, то ли человек, который оставил рубку без присмотра, то ли тот, кто не вырубил микрофоны. Неясно, но ситуация по-настоящему комична. Вообще нельзя, знаете, использовать нецензурную брань в прямом эфире, тем более, когда вы вещаете из культурной столицы. И это, я считаю, правильным. А теперь к трекам в этом части, тем более нас лучшие танцевальные всегда из Питера. Афроджек, Аляйн.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. И многие хаос было ждут. 29 августа. По телефону 215-551-5015. Рад говорить. Проспект Мира, 79.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия периодически получает от Британии сигналы о желании возобновить контакты, сообщили в посольстве, но на практике Лондон не действует, а ведь именно ему нужно делать первый шаг, так как он сам свернул диалог, добавили в дипмиссии. Россияне, проживающие в Канаде, стали активнее интересоваться переездом на родину из-за падения качества жизни. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Российской Федерации в Оттаве. С начала года оформлено 61 свидетельство участника программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Путин впервые посетил Курильские острова. Президент начал рабочую программу на рыбзаводе, а также посетил больницу и школу. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: напевает. В воде. А, кстати, вот это тоже интересно. Чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра, в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Йоу, всем привет, я Никита Бурягин, вы слушаете первую танцевальную радиостанцию страны. Добро пожаловать, если подключились к нам только что. И не переключайтесь, оставайтесь с нами. Рассказываю, в Китае странности. Любим мы эти истории из Китая и новости, тем более. Там начали пить чай с лягушкой. Настоящая лягушка, она никак вообще не переработана, скажем так. Они буквально кладут живую лягушку в стакан и пьют из него. Такой способ связывают с китайской традиционной медициной и кулинарными обычаями страны. Сразу говорю, не нужно этого повторять, пробовать.

Возможно, там какие-то специально обученные лягушки, тренировались они, возможно, в чае, не знаю, ну, стакан здоровенный такой, знаете, как во вкусные точки, вот максимальный, который берешь с кока-колой, вот такой же, он прозрачный, чтобы все видели, что ты пьешь чай с лягушкой. Подход интересный, конечно, пробовать мы этого, надеюсь, не будем. Ваши странные вкусовые предпочтения напишите лично для меня в чате мобильного приложения Рекорда. Давайте, картошка фри с мороженым, это мы уже проходили, я тоже на это как-то подсел. Вы пишите, я жду сообщений, расскажу о треках в этом чате. Класс! Wicked Game, Рекорд ремейк. С лягушкой. Джон Саммит, Shades of Blue. Кэлвин Харрис, Satisfy.

0: Интересно, эта лягушка, вот перед тем, как варить чай, она как-то... Ее купают хотя бы в горячей какой-то воде. Но меня эта мысль точно не отпустит. А начинаем мы это сейчас с Бауса и трека «Магнетик» в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

измена при разводе вырвала у него золото –

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: Аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: И Майкусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337, 0+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
4: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
8: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россупернадзор отреагировал на предложение усложнить ЕГЭ. Ведомстве заявили, что не ставят такой задачи, а содержание экзамена соответствует школьной программе и учебникам. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет и не будет заданий вне рамок образовательной программы. Изменение климата приводит к более продолжительным засухам и учащению ударов молнии. Климатологи предупредили, что пока не удастся сдержать рост глобальной температуры, человечеству придется адаптироваться к более экстремальным погодным условиям. Пилот пассажирского самолета принял наркотики перед рейсом и едва не допустил катастрофу. Инцидент произошел 4 августа на рейсе из Пхукета в Нью-Дели. Под воздействием наркотиков командир допустил резкое снижение самолета, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Второй пилот взял управление на себя и благополучно посадил лайнер. После рейса тест командира на наркотики оказался положительным, его отстранили от полетов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: приложении Рекорда. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 14 августа небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и, друзья, сейчас минуточку внимания. Уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и все подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Тони Дарк, Ice Your Body.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские IT-компании с одобрения Минцифры смогут передавать большие и модели на независимую проверку соответствия законам и традиционным духовно-нравственным ценностям, пишут ведомости. Для оценки планируют разработать специальные тесты, бенчмарки, которые будут применять к российским фундаментальным моделям. Депутаты фракции «Новые люди» предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах и проводить субботу только в неурочные мероприятия. По их словам, 6-дневный режим обучения часто приводит к накоплению хронической усталости у учащихся и негативно влияет на их здоровье. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка всего износа, так как их не обновляют, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков. По его словам, россияне могут спокойно перейти на платежную систему МИР после того, как их карты износятся. Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу принесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадион выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвенак, Си Туки и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики и стадион, пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на радиорекорд.ру.

0: Еда информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дэнс лето

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня Дипло и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Вы знаете, нашла тут тревожную новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Почему? Да потому что это тревожница. Мне все кажется таким. Американские девушки начали зарабатывать до 320 тысяч в рублях на слепках ног, знаете где, на тостах. Да. Фуд-фетишисты готовы платить за такой контент сотни долларов, а некоторые девушки уже зарабатывают, в общем, нормальные бабки ежемесячно, понимаете? Вот до чего дошло, что дальше, что следующее, как говорится. Ну, удивлена ли я? Ну, честно говоря, не особо. Меня вообще уже ничего не удивляет. Сегодня вот в таких вот настроениях. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о своих самых необыкновенных способах. Заработка, может быть, вот помните, какая была ваша первая работа? Может быть, она была какой-то смешной, нелепой? Сколько платили за это, главное? Или вдруг вы вообще ничего особо не делаете, но поднимаете очень приличные деньги? Рассказывайте об этом тоже. Дипло в этом часе и Two-Steppin'. Еще впереди Медуза и Don't Worry.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: напевает.
2: В воде.
3: А, кстати, вот это тоже интересно. Чтобы знать, что я похмелен, уже с ним проснуться на утро. И вы позвонили?
2: Вы думаете, мы звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Об этом заявил Путин. Так президент ответил на слова главы Сахалинской области о выпавших доходах у региональных предприятий из-за укрепления курса. Водители в московском регионе получили на госуслугах уведомление о штрафах за 2021 год. Это произошло из-за технического сбоя в одном из подразделений МВД. Ведомстве подтвердили проблему и сообщили, что специалисты уже устраняют неполадки. Мировая безработица среди молодых людей до 25 лет начала расти, говорится в докладе Международной организации труда. В 2025 году работу искали 67 миллионов человек, это 12,5% экономически активной молодежи. Эксперты связали ситуацию с медленным созданием рабочих мест и влиянием ИИ на рынок труда. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
16: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
17: В «Ленте».
18: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
19: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
20: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
21: Подробности на comtogether.t2.ru.
22: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
23: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.

реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вообще хотела поискать для вас классную, интересную новость. В принципе, я это и делала, но явился мой любимый ведущий Радио Рекорд Андрей Хрусталев и отчитал меня, знаете, за что? За условия труда. Говорит, почему ты и вы все это остальные наши коллеги, ведущие эфира Рекорда, сидите в темноте постоянно? Ведь эфир — это дело такое, надо сиять. Вот ты хочешь прожекторов, да, ты их любишь на разных шоу, концертах. Прожекторы должны светить на тебя прямо здесь, в студии. Это не комфорт, вот ты сидишь во тьме, не надо, ты скрываешься, а что это? В общем, поднялась психологическая составляющая и так далее. Друзья, вас-то грузить, конечно, не буду. Просто спрошу, а вот для вас комфортные условия для работы какие? Я вот, правда, обожаю сидеть в темноте. Для меня это вот высшая зона удовольствия и комфорта. А как для вас? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Далее в этом часе Ибица Циркалока.

0: еще Kungs и Galaxy. Уже сейчас Баусы, Магнетик и все это.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Новости.
1: Тайна операции в аэропорту Лейпцига под чужим флагом. Образы правоохранителей и сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в темах обмана россиян, сообщили в пресс-службе МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. С 1 марта банки смогут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционных систем могут содержать неисправленные уязвимости. Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.

0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват амби на авито.ру 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: есть? Воде. Кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Или вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: А, да. Без голой еще в фуражке.
1: Так вот, понимаете, но вот эта новость... Вы его знаете?
0: Я голый был один раз в Индии. Такая у него еще борода такая, она седая.
1: Да, да. А, вы его тоже видели?
0: Да, и голый, но в фуражке такой, да. Типа авиационный. О!
1: Вы тоже?
0: Да, даже фотки есть с ним.
1: Вы не второй.

0: Сразу.
1: А просто вот да, это хорошо, но а вот как паспорт поможет в борьбе с мошенниками? Куда вообще его вводить или сувать? Куда этот паспорт? Или куда показывать это?
0: Нажатие интернета, там, неважно. Там окошко появляется.

0: мероприятий. Поводом стало видео из овального кабинета. Во время доклада Трамп прикрыл глаза, а стоявшая рядом ассистентка положила руку на живот. В этот момент президент резко выпрямился. Польза – держать скрытую кнопку для подачи слабого электрического разряда.
1: А что, Трампа уже может только током разбудить? Так все плохо? Хотя бы просто палкой, что уже не работает, нет?
2: Ну вот, или иголочкой ткнуть там.
1: Ну, я тоже иголка, хороший старый способ. Причем ассистентка, женщина. И я больше того скажу, я видел ее. Я видел, где-то видос промелькнул. И больше того, это не просто женщина, она такая симпатичная тетенька, такая брюнетка. Так неужели Трампу уже нужна симпатичная ассистентка, чтобы будить его током? То есть, что, я не понимаю, сиськами уже его не разбудить? У нее же еще, извините, и рот есть. То есть, красивая ассистентка уже может не просто его просто ртом разбудить. Ну, я имею в виду, что крикнуть что-нибудь там. А! Например.
3: Ну, это хороший способ, действенный, ну, понимаете? Но они же предполагали, что это будет, типа, секретная история, тайная. Никто не поймет.
1: Нет, ну, поняли, то, видите, то, догадались. Нет. Я действительно видел. Значит, это выглядит так, ну, по крайней мере, на видео. Там, неизвестно, Трамп. У нее там глаза слипаются, он засыпает. Значит, и она себе как бы жмет в этот момент на пупок. Ну, как бы рукой так, знаете, руку к пупку и нажимает. Как будто на кнопку, действительно. То есть, выглядит как игрушка, то есть там, да, там тык, как бы, и Трамп проснулся. Но вы знаете, я не верю, что это ток.
3: Что?
1: Это не ток. Смотрите, у меня есть совершенно другая, более реалистическая версия. А Трамп, он хоть и мужчина, как известно, в возрасте, ему почти 90, там, послезавтра, там, да, условно там, он, да, у него есть репутация сексоголика. Он замешан в этом скандале с Эпстейном и так далее. Так вот, может быть, она нажимает на кнопку у себя, вот так нажимая здесь, нажимает на кнопку какой-то секс-игрушки. И то есть у нее кнопка, а у Трампа там где-то пыньк, и игрушка молодой Эпштейн.
3: Ну вот, да, это же все электричество задействовано. Возможно, просто клеммой подсоединены прямо вот как бы вот к его маленькому этому Донни.
1: А, потому что он маленький?
3: Не, ну меньше, старший.
1: Меньше, чем большой дом. И что, как это работает?
3: Ну, как это? Оп, проснулся.
1: И
3: смотрите, и тут это же...
1: Я понимаю, что проснулся, не понимаю. Нет, я не понимаю, объясните.
3: Ну вы не представляете, что там клеммы к вашему маленькому...
1: Я проснусь, я уже не засну. Если у меня клеммы бы, это вы уже в своем возрасте можете спать. А я не засну с клеммами. Ну хорошо, и что, пынь, и что?
3: И что-то вот, как бы, вот, ну, пынь и проснулся. Вы же просыпаетесь в такой ситуации?
1: А там...
3: Или нет уже? Там... Ток, да? Синие изолентой примотанные такие.
1: Так и что, проснулся и вспомнил, как...
3: Это же, смотрите, это получается же какой-то такой совершенно условный рефлекс вырабатывается. Знаете, помните, как собаки Павлова там...
1: Чисто условный, да.
3: Так же можно еще как-то расширить какие-то... Не только будить, а что еще побуждать к каким-то действиям.
1: А мы не знаем. Вы уверены, что во время периодических переговоров Трампа с Ираном она на эту кнопку не жмет?
3: Да.
1: И в этот момент...
3: Один удар током проснулся, два удара током подписывай, там, три удара током не подписывай.
1: А третий...
3: Да, четыре отказывайся от своих слов, да?
1: Да. Нет. Подождите, если то, что говорите вы, наоборот, это не отказывайся, это полный прилив тестостерона. Бабах! На 12. Это, наоборот, действуй.
3: Хорошо, тут действуй. А возможно, как бы там по разным частям тела клеммы у него установлены. Может, спереди действуй, сзади... На попятный, так скажем.
1: А что сзади?
3: Включай сзади. Ну, клемма тоже.
1: А включи... А что? К чему она подсоединена?
3: Ну, как-то на изолентой там туда.
1: И что?
3: И все, да?
1: И что?
3: Все. Не подписывай.
1: Включайся. А если замкнет, то и другое, и спереди,
3: и сзади. По-моему, это уже произошло давно.
1: Да, это случается часто.
4: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Хруст Шоу.
1: Россияне массово захотели Человека-паука. За полгода оборот эротических костюмов с супергероем вырос на 42%. На маркетплейсах в последние месяцы активно раскупают как мужские, так и женские варианты нарядов.
2: Я не понимаю, что значит эротический костюм? Что значит россияне массово захотели Человека-паука? И что, собираются Человека-паука чпукнуть?
3: Или в образе Человека-паука кого-то там тоже там...
2: Что такое эротический костюм Человека-паука? Это типа что, костюм с вырезом на заднице? Такой Человек-паук, а на попе дырка, что ли?
3: Ну, не знаю, или это что? Как бы не, по наш, не по-нашему. У нас это как бы вырез спереди должен быть.
2: Я надеюсь. Это вообще, ну, в любом случае, это разве Человек-паук? Это какой-то человек-гомосек.
3: Это эротический человек.
2: Эротический человек? Нет, это, смотря где дырка, конечно. Но это костюм кого угодно, но не Человека-паука. Эротический костюмчик. А что там эротического в нем? Как бы. Вот. То есть это что, типа, обтягивающий
3: нет,
2: паук или что?
3: Нет, обычный костюм Человека-паука уже обтягивающий. Это еще для Человека-паука не эротический.
2: А это еще совсем обтягивающий, что прям вот там, видно там, паука. Не совсем... Нет, если он обтягивает до того, что видны
3: твой
2: эти.
3: Твой паукан видно.
2: Паукан, да, уже. Чем он отличается от просто эротического латексного костюма из кого? Секс-шопа? Костюм Человека-паука от обычного, просто обтягивающего.
3: Ну, смотрите, вот этот ваш обтягивающий с дыркой сзади, это просто черный. А тут как бы в цветах Человека-паука.
2: В каком смысле мой?
3: Ну, вы мне показывали как-то фоточку, прислали. Уже забыли, наверное.
2: Это было... Нет, вы просто, Кремов, понимаете, у вас было много коллег в жизни, все уже перепуталось. Нет, что такое... Я реально не понимаю, что это значит? А главное, что хотят россияне? Массово захотели Человека-паука, значит, оборот эротических костюмов с Человеком-пауком вырос на 42%. Зачем? Они хотят его что? Что с ним делать? Им так нравится Человек-паук, что они его... Что?
3: Даже не знаю. Знаете, не пугайтесь этим цифрам. Выросло 42%, да? Как бы. Возможно, в прошлом году продали 3 костюма, а сейчас 5. Вот вам и статистика.
2: Что-то мне подсказывает. В любом... Хорошо, я надеюсь, что это так. Но в любом случае обидно. Обидно, что не нашего героя хотят того-сего, а опять западного. То есть, как костюм Человека-паука. Вот у нас, слушайте, у нас тут вот буквально тут на днях свой фильм вышел со своим героем. Колобок.
3: Да, Человек-колобок.
2: Да, почему они не хотят эротический костюм Человека-колобка? Чтобы уж, если что, то нашего. У Колобка тем более же уже костюм. У него есть, во-первых, этот рот, например.
3: Ну, нет, подождите, это у обычного Колобка есть.
2: Так.
3: А у эротического костюма Человека-колобка... Там должны быть еще какие-то девайсы, какие-то технические отверстия, возможно, знаете. Там.
2: Ноги?
3: Нет, какие ноги?
2: Ну. А что?
3: Ну там что-то
2: вот. Нет, как он. Нет, он же, если уж полезли в кузов, то полезли. Да, назвался груздем. Расскажите мне, что такое, по-вашему, эротический костюм Человека-колобка? Это какой?
3: Ну, какой-то, может, там, где-то там в неожиданном месте, там, в таком внезапном месте, я бы сказал, какое-то проветривание организовано. Знаете, там клапан открывающийся там.
2: Проветривание колобка,
3: да. Да. Ну, это хотя не просто так. Костюм маскарадный человек.
2: Как-то. Мне просто обидно, что опять вот это западные эти костюмы, этот культ опять
3: да,
2: начинается.
3: Да, надо внедрять нашего.
2: Конечно. Вот если бы вы, представьте, вот да просто не обязательно, зачем нам эротический? Просто костюм Человека-колобка. Или просто...
3: Нет. Ну, а тут еще, как бы, смотрите, тут...
2: Кожаный. А как, колобок же, он же хотел не кожаный,
3: нет,
2: да?
3: Нет, какой он? Он хлеб. С корочкой.
2: Хлебный костюм такой, знаешь, из мякиша.
3: Да, и такой, заходишь в комнату, так, хоба, я от бабушки ушел.
2: Ну, что это эротический? Короче, пора завязывать с этой всей нечистью. Если уж хотите эротический костюм, ну что, мало наших героев.
3: Да, Баба-Яга. У нее ступа есть. И избушка. Избушка на курьих ножках, тема.
2: Вот, да. Опять же, петушок, золотой гребешок.
3: Да,
2: вот, петушок.
3: Белка, нет, ядра чистый изумруд.
2: Это лучше, а петушок, наверное, не надо все-таки. Давайте забудем, да? Что все? Даже петушок наш ушел, а он такой навязчивый. Даже петух не хочет в такое играть.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой длинный верхний кафтан с жесткой прокладкой и глубокими карманами с клапанами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы говорим о твоей аэрофобии, в каких бы формах она ни проявлялась и чем бы она ни была вызвана. Вот Дмитрий пишет. А, понятно, я вник в тему. Начинаю такой, ну, обстоятельно. Боюсь, больше всего боюсь, когда пилоты открывают кабину и предлагают посидеть в кресле пилота за 100 рублей. К счастью, это было всего лишь один раз, в 90-х. Мне тогда было 16 лет, но запомнил я это на всю жизнь. Вот выживали, как могли пилоты.
0: А у меня так знакомый пилотом стал в 90-х. Он просто хотел, ну, перелететь в Петербург, Москва. Пилот открыл кабину, он туда зашел, за 100 вышел рублей. Уже пилот. Да, кстати, было все дешево. Так пилотами и становились в 90-х. Да. Зашел, и, кстати, скажу больше, а стюардессами знаете, как становились в 90-х?
1: За 100 рублей?
0: Ну, нет, там бесплатно, там другой тест. Да. Давайте все-таки про фобии.
1: Ну, а это фобия. Нет, это, конечно, боится, да, что да, откроют, да. Потому что ему за 100 рублей писать. Ну, в наших реалиях уже не за 100 рублей, а там 1000 за 5, наверное. Вот дядя Дрюс пишет. «Привет, летчики! У меня ситуация была. Летел из Турции, и когда выехали на взлетную полосу, маленький ребенок начал орать на весь самолет. Остановите его! Он упадет! Мы умрем!» И при взлете бабка на соседнем ряду начала блевать на пол. Вот это вот...
0: А какие авиалинии?
1: Турецкие, я думаю. Раз летел из Турции.
0: Ну, да, тут уже, конечно, не до аэрофобии. Если ты уже прошел такое, то уже лететь не так страшно.
1: Ну, кстати, да, закалка некая, то есть некая прививка.
0: А здесь кто-то орет из того, что здесь блюет бабка. Согласитесь, уже так, полет то же самое, это уже дело десятое. Как называется, кстати, эта фобия, когда бабка блюет?
1: Ну, это как бы, ну что, когда
0: ты... Боишься, когда блюет?
1: Блева бабкофобия или бабка блевофобия, я не знаю.
0: Так вот, ученым. Понимаете, поэтому не...
1: А вот это не страшно. Артем. На самолете боюсь, что при приземлении самолет выкатится за ВВП. Не сработают тормоза.
0: Да, это мы все боимся.
1: Ну да, ну нет, я-то боюсь, что он выкатится за ВПП, за взлетно-посадочную полосу.
0: А я нет.
1: А вы боитесь, что за ВВП?
0: Да, мы все боимся, да. Я вообще, это вы приземленный человек, а мы думаем глобально. А вдруг он выкатится за...
1: Ну, еще такой тоже страх появился.
0: Уже появился, да? Вот, понимаете? Давайте я почитаю. Ну, что тут пишут? Мне такое попадается, что... Почему вы такое не читаете? Вроде это... Ну, окей, ладно. Вот пишет, например, Артур. Пишет, летя на самолете, я боюсь, как бы в двигатель... Как вы думаете, чего он боится, как бы в двигатель?
1: Ну, двигатель как-то посторонний предмет какой-то.
0: Ну, например, какой посторонний? Есть сразу же предметы, там, например, большой, маленький, какой?
1: Помните, случай был, это же проверяли двигатели общественники в Махачкале, заглядывали.
0: Было, да.
1: Заглядывали,
0: а разные предметы, разные туда суют предметы, да, вот, и правильно боится, он пишет, летя на самолете, боюсь, как бы в двигатель.

0: Что вы боитесь? Какой предмет попадет в двигатель, что будет реально?
1: Да все, всего боюсь, как бы. И этого боюсь, что вы настойчиво мне показываете.
0: Что я показываю?
1: Ну, уже все.
0: Голубя?
1: Да, голубя своего показываете. Там, что угодно попадет в двигатель, я этого всего боюсь. А попасть может что угодно. Птица, там, малиновое варенье, там, что угодно.
0: Человек.
1: Человек, там, пенек какой-нибудь, там, подосиновик, там, ну, не знаю. Штангенциркуль, курвиметр, ну, такой есть
0: прибор. Да и вы сами можете туда попасть. Да? Если, например, да, боже, сосет. Кстати, если вы попадете в двигатель, лучше бы уж даже аист.
1: Так.
0: Наверное. Хотя есть, он еще с ребенком. Вот смотрите, нет, я тоже читать не буду, потому что тут первая часть хорошая, а вторая не очень.
1: Читайте первую.
0: А нет смысла без второй. Ну, давайте я почитаю. Вот давайте, да, не по теме, много тоже мы их не читаем. Так, вот, например, вот Елена пишет: всем привет. Я просто хотела сказать, что включила вас 5 минут назад и уже чувствую, что моя жизнь пошла не по тому сценарию. Спасибо, мужики. А ты представляешь, Сонушка, каково нам? Вот мы здесь приходим сюда, чтобы по сценарию драма, а получается колобок. Вот, кстати, или...
1: Нет. Вот еще очень важные слова там говорит, пишет.
0: Вот наша авиационная программа. Видите? Мы уже полетели в том смысле уже отсюда, да?
1: А то уже...
0: А, кстати, вот такой фобии у вас нет, что вы сядете в самолет.
1: Меня будут орать на ухо, полетели. И бабка тут блюет, я аист в двигатель
0: залетел. Но это больше похоже на вечеринку. Вы, кстати, такое одну вели. Все, давайте посмотрите на время.
1: Ну вот что будем смотреть.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также
0: тьфу. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Стрельба или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+.

Диджей Балдин здесь, вы слушаете «Колбасный цех». Только что отыграл мой мэшап на песню группы «Казаки делают хиты» «Облака». Кстати, еще больше подобных музыкальных экспериментов с русскими песнями вы можете найти в моем личном телеграм-канале «Диджей Балдин». Если вы туда еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Также информация для тех, кто живет в Москве или рядом. У меня в столице будет 2 выступления на следующей неделе. Вся информация появится там же в телеграм-канале «Диджей Балдин». И, кстати, там же каждую неделю я выкладываю все треки по отдельности из каждого выпуска радиошоу «Колбасный цех».

я сегодня часовой, если быть точнее, конечно, двухчасовой, потому как сразу после рекорд-пати у нас новое шоу «Час резидента» и мощный, классный гость, поэтому дождитесь обязательно. Ну и я, в свою очередь, хочу вам напомнить о том, что «Радио Рекорд» объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум, в свою очередь, выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, Кашин, Сент Райдер, Псинкрок, Рот, Авинок, Сей, Тукей, Гвоздь. И все это 31 октября в Москве, ВК-стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Вся подробная информация на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Ну, я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не так. Я бы сказал, что это не

жителей города и вампирном предложении Рингора перейти далеко и непринужденно. Можно найти рекордное количество трудёных, можно найти находимся или просто ищите, просто выбирайте, хоть плюс можно добавить выбранное, понравившееся им, можно поправить выбранное, они всегда будут под рукой, да, они в нужное время, в нужном месте, выключили нужный интернет, нужно время, и в нужной компании, нужно как без отпуска, и в нужной компании, интернет, радиостанция, понимать, что на тем, кто работает для вас, круглосуточно, это всевозможные наши радиоучинки, и все это в мобильном приложении Радио Рекорд, а везде,

Сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Также записи итоговых субботних Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной. Ну и, конечно, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. У меня в телеге я выложил пост о том, что в следующем часе у нас будет час резидента. Друзья, пишите свои комментарии, ставьте реакции. Напишите, может быть, свое отношение к этому шоу. Как вам нравится и что бы вы хотели добавить, убавить. В общем, обязательно обратную связь от вас ждем у меня в телеграм-канале TeamVox. Далее же про списание.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире. Ритон.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов, любимых диджеев, тех, которых вы хорошо знаете. Они, в свою очередь, играют часовые сеты, ну а я делаю с ними мини-интервьюшки, задаю вопросы, чтобы получше вас познакомить. Сегодня же мы пригласили в студию артиста, которого знают далеко за пределами одной радиостанции. Его музыка выходит на крупных европейских лейблах, звучит в сетах мировых звезд. Ну а в этом году он выпустил свой дебютный альбом «Перешифт» из 12 треков, над которыми он работал аж 2 года. Да-да, вы правильно поняли, это Ритон. Привет, Гриш, рад тебя видеть и слышать в эфире. У нас тут еще целая рекордная семья, поздороваешься?
2: Всем привет, привет, Тим, привет, слушатели, привет, Радио Рекорд.
1: Да, привет еще раз. Слушай, ну давай к твоему альбому, ведь 2 года работы — это очень долго по современным меркам. Ты его действительно 2 года создавал? Или часть этого времени ушла на попытки понять, каким вообще он должен быть, этот альбом? Прокрастинацию или, как в фильме «Миллионер из трущоб», жизненные ситуации дали пищу для его создания?
2: Слушай, да, действительно, 2 года — это долго, но это не означает, что я сидел вот эти все 2 года, полтора-два года методично делал альбом у себя дома. Нет, были моменты, когда я вообще не понимал, каким он должен получиться, каким он должен быть.
1: Классика.
2: Вот, постоянно переименовывал папки, переименовывал треки. То есть это такой долгий путь. И в то же время большая часть этого времени все равно была частью работы над альбомом, потому что ты живешь, с тобой что-то происходит, ты что-то переживаешь.
1: Да,
2: и потом все это оказывается каким-то образом в твоей музыке, да? Поэтому какие-то вещи я вообще понял только спустя время. Вот, так что 2 года — это не столько про 2 года записи в студии, сколько про 2 года жизни, из которых в итоге и получился альбом «Перешифт».
1: Да, ну то есть я правильно про фильм вспомнил. Ладно, давай заценим, что нам сегодня приготовил в рамках «Часа резидента». Час твой, жми.

0: Это час резидента, друзья. В гостях у нас диджей, продюсер, артист и человек Ритон, который играет свой часовой сет специально для рекордной семьи. Братец, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас такое интересное время, что написать трек и забыть, ну или ждать, что он выстрелит, достаточно странно, что ли. Однако, если убрать цифры, чарты, поддержку больших артистов и лейблы, по какому признаку ты сам понимаешь, что трек Ритон получился?
1: Ну, слушай, наверное, главный критерий для меня — это когда мне самому хочется его, ну, постоянно слушать. Обычно так и бывает, что если я сделаю демку, какую-то идею в течение дня,
0: так,
1: то я постоянно ее гоняю по кругу, в мониторах, в наушниках.
0: Везде, да?
1: Я не даю себе покоя забыть эту идею. И через какое-то время опять возвращаюсь, чтобы напомнить тебе, все ли там хорошо, или мне показалось, что я сделал хорошо. Ну, конечно, в каждом треке изначально должно зародиться что-то настоящее, наверное. Не просто там просто хороший биточек. Просто в целом концепция идеи, когда я могу сказать себе, что да, это вот это работает в моей голове. Это работает в моей голове, и я не хочу ничего менять. Ну тогда да. Все, это 100%. Мы заканчиваем в ближайшее время и откладываем в папочку.
0: Ух уж это папочка, да? Походу у всех, кто пишет треки, такая есть. Так вы знаешь, ящик Пандоры, в который потом заглядываешь и еще из нее потом выбираешь в другую папочку. Так, ладно, а это в свою очередь час резидента, друзья. В гостях Ритон. Вернемся к сету. Ритон, давай.

0: У нас Ритон, давай еще чуточку отвлеку тебя от пульта, от твоего сета, да. Расскажи мне, пожалуйста, про международное признание, ибо твои треки звучат в саппорт-листах у Дипла, Мартина Гаррикса. И вообще, когда такое происходит, ты воспринимаешь это как признание уже пройденного пути, ну или как давление, дескать, теперь, ну, следующий трек должен быть еще сильнее, лучше предыдущего.
1: Что касаемо поддержки крупных игроков на электронной сцене, да, это важно для каждого музыканта, 100%.
2: Да-да-да, это точно.
1: Каждый, кто проходит эти моменты, он понимает, что он проходит этот путь не зря. Это, как ты правильно сказал, признание пройденного пути. И, соответственно, каждый раз ты себе повышаешь планку.
2: Угу.
1: Конечно, ты хочешь быть лучше. Вот так и выглядит путь, как вот в моем треке из альбома. Может, именно так и выглядит путь.
2: Угу.
1: Это мотивирует, это вдохновляет. Это некий экзамен пройденного пути. Ты его сдаешь, идешь дальше. Все, поэтому это крутое ощущение.
0: Да-да, у самурая только путь, но и крутое ощущение, как в твоем случае. Ритон у нас в гостях. Мы сегодня слушаем его часовой сет в эфире «Часа резидента» здесь, на Радио Рекорд.

0: «Час резидента» на рекорде.
1: Под финал сегодняшнего эпизода «Часа резидента» хочется сказать спасибо вам, семья. Напомню, что запись этого выпуска ищите в телеграм-канале «Плейлисты рекорда», о группах рекорда в ВК и в Макс. А у меня в телеге «Тим Вокс» мы ко всему еще и обсудим сегодняшний час. Спасибо тебе, Ритон, за сегодняшний сет.
2: Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо слушателям. Слушайте мой новый альбом «Перешифт». Увидимся. До новых встреч.
1: Да, до новых встреч. Пиши больше, приходи к нам чаще, ну и радуй своими выступлениями. До встречи в эфире, на фестивалях. И да, друзья, час резидента подходит к своему логическому завершению на сегодня, но тем не менее увидимся, услышимся с вами через неделю, в четверг, ровно в 23:00 по московскому времени. Салют, семья!

Друзья, немного сбавляю скорость, набираю грув. Композиция, которая не вышла, звучит для вас сейчас. Can't Sleep от The Freestyles. Полный трек-лист сегодняшнему эфиру, как всегда, на ресурсах Радио Рекорд и у меня в телеграм-канале. Ищите меня, Lady What's

can't sleep. My mind. I can't sleep. My mind. My mind.

0: like the groove is just.
1: Слушайте специальный канал DJ Гвоздь на сайте и в приложении Радио Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: церкви, в религиозных обрядах, для чудесных исцелений, для изгнания бесов из одержимых, внушения, явление, которое наука позже назвала гипнотическим, были уже известны египетским жрецам и во времена древних людей.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».